Один из самых больших хитов Белинды Карлайл прямо сейчас на Retro FM. Согласно открытым источникам, идея этого хита пришла автору песен Эллен Шипли, когда она заправляла машину. Сейчас, конечно, большая, больная тема. Зайдя в магазинчик при заправке, она увидела поздравительную открытку с надписью «Рай — это место на земле». Эту фразу она принесла в студию. Вот что из этого вышло. В столице 3 часа, практически 20 минут. Точно вышли к нам на музыкальную встречу на Retro FM «Арабеск», Лев Лещенко и Роксет.

0: Когда Евровидение считалось действительно Евровидением, держало, что ли, планку, было образцово показательным, скажу и так, они, нидерландцы, Тичин, взяли победу с этой истории в 75-м году. Это случилось, и до сих пор эта музыкальная работа считается одной из самых ярких и узнаваемых песен конкурса. Почему нет? Если да, столица 3 часа 35 минут. Движемся с вами вперед, разумеется, с песней на Ретро FM. Далее с песнями Maybot и Мираж.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.

Это вполне в ритме стука колес утреннего экспресса на Retro FM, если бы они были. Так, через 11-12 минут, ровно в 4 по Москве, сразу после музыкально грядущих Бананарамы и веселых ребят, отправимся вместе именно на утреннем экспрессе навстречу доброму, бодрому утру. Все, согласно расписанию, в пути будем 3 часа.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Пятница, все понеслась. Стартуем утренний экспресс на ретро.
1: Утренний экспресс на ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Be My Lady или Spy My Lady, это, конечно, не одно и то же. Кто, может, послышалось, показалось, не исключены такие странности. Ну или, может, это намеки вселенной, уж не знаю. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большие приветы и доброго утра, если уж встали, проснулись. Хотя тот факт, что в 4 утра по Москве мы начинаем наше нетомное путешествие в буквальное доброе бодрое утро на утреннем экспрессе Ретро-ФМ, это абсолютно не странно. Все по классике, по традиции, проверенные временем любимые добрые хиты, интересные факты, события, астрологические прогнозы и в целом наш общий позитивный настрой. Все это будет в утреннем экспрессе. Уже сейчас все, внимание к звездам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 13 июля. По общим прогнозам, утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Влияние понедельника налицо. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений. Овны, утром напомните своим родным, как они дороги для вас. Это зарядит их и вас на целый день. Тельцам первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы. Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно который касается финансов. Вероятно, они не вполне правдивы. Раки, посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение. Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести. Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию. У весов готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех. Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке. Ну, надеюсь, разберетесь, что и как делать. Так. Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные, давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом. Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто. Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет. А у рыб попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план. Такие звездные советы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Не все каверы, музыкальные переосмысления одинаково успешные, но эта история не про этот инструментальный кавер Джеймса Ласта на изначально музыкальную работу дуэта Sunny & Cher. Версия Ласта стала классикой легкой музыки, обрела

популярность благодаря своему ритму. В ритме Мадонны и Леонида Агутина будем с вами продвигаться далее. Именно они впереди в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Ожидаем. В столице 4 часа 20 минут.

0: Одна из главных музыкальных героинь этого июля, и вообще этого года, Мадонна на Ретро FM. Все же есть 7-летнее музыкальное молчание, она радость поклонников, было прервано. В начале этого месяца она выпустила новый альбом. События, конечно, пометили себе в ежедневнике этот момент. Ну а кто и чем отличился конкретно 13 июля, сейчас узнаем в столице 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 13 июля 2026 года, понедельник. В этот день, в 1952 году, родился Александр Тиханович, советский и белорусский эстрадный певец, актер, народный артист Беларуси, бывший солист популярной группы «Верасы». В середине 70-х годов «Виа» был очень успешным проектом, давал множество концертов, ездил на гастроли, выступал на телевидении. Песни «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Белый снег», пела вся страна. В конце 80-х со своей женой Едвигой Поплавской Тиханович создал дуэты, впоследствии и группу «Счастливый случай». Музыканты гастролировали по городам Европы и СНГ. 13 июля в 1871 году в лондонском Хрустальном дворце состоялась первая в мире выставка кошек. Именно на ней впервые были определены стандарты пород, введена градация по окрасам и длине шерсти. Всего на шоу демонстрировались 170 кошек, 25 пород и даже один инвалид, дикий шотландский кот, в боях утративший лапу. На следующий день все лондонские газеты писали об успехе выставки, а картинки кошек потеснили в газетах репортажи о скандалах в высшем свете. В этот день, в 1882 году, в Россию начали работу первые телефонные станции. Произошло это в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Через несколько лет были оборудованы и открыты телефонные сети в Нижнем Новгороде, Либаве, Ростове-на-Дону и Баку. Монополистом в эксплуатации телефонных станций в крупных российских городах многие годы была международная компания телефонов «Александра Белла». 13 июля в 1930 году в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу. Выбор Уругвая в качестве места проведения спортивного состязания не был случайным. Сборная этой страны победила на 8-х и 9-х Олимпийских играх. В турнире приняли участие 13 команд из разных стран мира. Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и, собственно, Уругвая. В итоге победу в первом чемпионате одержала сборная Уругвая, одолевшая в финальном матче команду Аргентины со счетом 4-2. На этом до следующего часа дадим ежедневнику отдохнуть.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

вовсе не такого жизнерадостного настроения, настроя, что ли, наверное, ждет от нас начало новой рабочей недели и сам понедельник. Давайте удивлять, что ли. Столица, 4 часа 36 минут. В утреннем экспрессе на Ретро FM из наших удивительных, обаятельных, привлекательных музыкальных героев на подходе Роксет и доктор Алман. Не пропустите.

Спасибо ехать, но пойдемте со мной. Расскажу, как отличить качественный бензин от некачественного. Согласно новостям, хорошее топливо обычно прозрачное, имеет бледно-желтый оттенок. Мутный бензин с серым или желтым отливом говорит о наличии в нем воды и посторонних элементов. А темный или коричневый цвет, также осадок, пленка на поверхности, затхлый запах – это признаки низкого качества. Ну, может, кому-то пригодится эта информация. В столице 4 часа 49 минут. До финала этого часа здесь, на Ретро-ФМ, ожидается триллер Майкла Джексона.

0: гудбай выходным. Некоторые, как мы, не сказали и не собираются, хитрят. Заслуженно осваивают свой отпуск. Тоже, конечно, дело. Мы же, понятное дело, движемся навстречу доброму, бодрому утру и в целом новой рабочей неделе на утреннем экспрессе Ретро-ФМ. Движемся, разумеется, на позитиве с вашими позитивными новостями, сообщениями. Скоро буду их озвучивать. Чуть позже расскажу, где их оставлять, где писать. А так все по классике. Проверенные временем хиты, интересные события, факты и астрологические прогнозы, ну и общий наш позитивный настрой, все это будет в утреннем экспрессе. Проконтролирую это, скажу так. Зовут меня Дмитрий Майоров. И что, как одним словом зовут и называют астрологические прогнозы? Правильно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 13 июля, понедельник. По общим прогнозам, утро может быть сложным, можно... Сложно проснуться, включиться в работу будет непросто, вот так перефразирую. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательным, чтобы избежать недоразумений. Овны, утром напомните своим родным, как они дороги для вас, и это зарядит и их, и вас на целый день. Тельцам первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы. Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы. Раки, посвятите утро своему внешнему виду, это поднимет вам настроение. Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести. Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию. А у весов готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех. Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке. Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом. Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто. Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет. А у рыб попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план. Такие звездные советы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: С хорошими новостями, успехами, достижениями, все, что приятно вспомнить за последнее время, все, что хорошо получилось, вышло, ну или только идет к этому. Вот со всем этим добром и добро пожаловать в позитив на Ретро-ФМ. Рассказывайте свои позитивные истории в нашем канале в Максе Ретро-ФМ уже через секунды. Там появится специальный пост, и приступайте. А из этого самого поста перенаправлю ваше сообщение в эфир. Так сказать, работаем с вами сообща по обычной привычной схеме. Также для позитива можно использовать наш смс-портал 5533. В начале сообщения ставьте слово RetroFM, в конце подписывайтесь и указывайте город, откуда вы. Автору самого интересного сообщения по традиции будет презент, будет тостер от RetroFM. Удачи, пишите в столице, 5 часов 20.
0: Всем добра. Позитив. Позитив.

0: подключением к утреннему экспрессу на Red FM. Всем, кто только присоединился. Ну и помимо песен и проверенных временем, мы этим утром не обойдемся и не останемся без интересных, замечательных событий, о которых, как всегда, все подробно знает и сейчас нам все расскажет ежедневник. В столице 5 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Retro FM. Новый день, новые истории.
0: Сегодня у нас 13 июля 2026 года, понедельник. 13 июля в 1923 году родился Михаил Пуговкин, актер театра и кино, народный артист СССР. Настоящая слава к нему пришла после фильма «Солдат Иван Бровкин». Не менее успешными были кинокартины с его участием «Девчата», «Операция И», «Свадьба в Малиновке», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». И всего за свою карьеру актер снялся примерно в 100 фильмах. День рождения сегодня отмечает летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Елисеев. Американский киноактер, обладатель премии «Золотой глобус» и «Сезар» Харрисон Форд, эстрадный артист и певец, заслуженный артист России Вадим Казаченко. Наше поздравление. В этот день в 1923 году в США на склоне горы Маунт-Ли над Калифорнийскими холмами появилась надпись «Голливуд». Первоначально она была написана как «Холливудленд» и не имела никакого отношения кино. Это была реклама нового жилищного района. В 1949 году надпись отремонтировали и убрали последние 4 буквы. К тому времени Голливуд уже превратился в символ Лос-Анджелеса и всей индустрии развлечений. В 1973 году надпись провозгласили национальным историческим памятником. По народному календарю на Руси в этот день чествовали лето, которое вступало в самую жаркую пору. Собираясь после работы и веселились до позднего вечера, следили за приметами. Если кукушка продолжала куковать, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Именины сегодня отмечают Андрей, Григорий, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп и Яков. На этом пока все. Вернемся к ежедневнику в следующем часе на Ретро.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро FM.

Locomotion объединяет творческий народ. Ну, или имею в виду то, что песня уникальна тем, что трижды перепевалась и трижды в разные десятилетия в 62-м, в 74-м и в 88-м году в исполнении Кайли Минок входила в тройку лучших песен США. В столице 5 часов 35 минут. Кто куда, а Бон Джови Владимир Претняков приближается к нам на Red FM.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли от Натальи из Тюмени. Всем нам доброго утра, сообщает под музыку Ретро-ФМ. Все дела делаются легко. А то. Выходные перекрашивала мангал, и под наши хиты время пролетело незаметно. Мангал покрашен, скоро будет снова в деле. Сегодня едет забирать дочку из лагеря. Безумно соскучилась. Всем прекрасного понедельника. Позитива. Спасибо, Наталья, вам. Вадим пишет, пьет традиционный утренний кофе, хрустя с наслаждением ломтиком батона, который приготовил ему тостер от любимого Ретро-ФМ. Но тут такое дело. Он выиграл его, написав сообщение, что обожаемая им дама сказала ему ласково «нет». И ведущий назвал его победителем, так сказать, ради утешения. Тостер он получил, но, не поверите, дама подумала немного и теперь сказала «да». Он, как человек совестливый, задается вопросом, а надо ли мне возвращать тостер назад. Ведь он каким-то образом совершил обыкновенное чудо. В общем, спасибо, дорогое радио, за все хорошее. Пусть все будет, все будут счастливы. Пользуйтесь, Вадим, с удовольствием. Так, Дмитрий хвастается или смеется понедельнику в лицо. У кого-то понедельник день тяжелый, а он сидит в лодке на середине красивой речки. Птички поют, солнышко светит, рыбка ловится. А что еще необходимо для позитивного утра? Всем добра и позитива, а ему ни хвоста, ни чешуйки. Андрей пишет, привет, любимое радио. Вчера бабушка с внучкой Викторией собрали малину. Бабушка говорит внучке, Виктория, давай я малину помою. Вика командирским голосом. Я сама помою. Она уже большая, целых 5 годиков. Пошла в ванну, и долго ее нет. Бабушка запереживала, открыла дверь в ванной, а Вика моет малину с мылом. Смеялись всей семьей долго. Ну что, серьезно подходит к делу. Екатерина всем желает отличной рабочей недели, хорошего настроения. Она скоро отправляет детей в лагеря на этой неделе. Это случится. Сын поедет на Алтай с группой по плаванию, а дочка в омский лагерь Стрельникова. Муж тоже скоро отправит его на работу, в навигацию, на судно. Вот кайф. Пишет, будет наконец-то дома одна, устроить девичник с подругами, оторвется, так сказать. Ну, все в хорошем смысле подытожило. Ну, мы поняли. Хорошо отдохнуть. Так, всем привет от Ксении из Омска. Утро было сказочным после ночного дождя. Все живое освежилось, готовится к жаркому летнему дню. Воздух пропитан ароматом кофе, дети спят сладко, и не только мама уже не спит, а тихо готовит завтрак. Вот чудо и таинство раннего утра. Ну и что? Не тайна и не секрет, что автору самого позитивного сообщения мы традиционно презентуем тостер. Сегодня он отправится к Людмиле, которая сообщала, что с 94 года не виделась с подругой. И день X встречи их вот на горизонте в Москве. Это, конечно, такое значительное событие. Поздравляем Людмилу с победой. Всем вам спасибо за позитив. Позитивное утро. Спасибо за участие. Утренний экспресс на этом все. Вернется на Ретро-ФМ завтра, согласно расписанию. А сейчас ровно в 7 встречайте первую смену. Ну, а я побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток «Ретро FM San Remo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM San Remo». 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 7 утра. Здравствуйте, первая смена вернулась. И, конечно, сразу новости от Вадима Ривмана. Доброе утро, Вадим.
1: Да, уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, силы ПВО отразили атаку еще нескольких украинских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По последним данным, сбито еще 8 дронов. В начале ПВО отразило атаку 3 беспилотников, затем были уничтожены еще 5. А об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее уничтожили 16 дронов. Как отмечается,

Получается, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбито уже 24 дрона. Энергетики восстановили электроснабжение более чем 900 населенных пунктов в Тверской области, а также вернули в эксплуатацию 136 линий электропередачи. Напомню, обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без электричества несколько десятков тысяч жителей Ленинградской и Новгородской областей. В ночь на воскресенье без света остались больше 42 тысяч жителей региона. США нанесли удары по иранским системам ПВО, а также береговым радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым судам. При этом применили военные самолеты, военно-морские суда, ударные беспилотники и впервые задействовали ударные морские дроны, об этом говорится в сообщении. Минувшей ночью силы Центрального командования США начали наносить новые удары по Ирану по приказу Дональда Трампа. По данным СМИ, минимум 13 иранских городов подверглись ударам со стороны штатов. Также СМИ сообщают, что Иран нанес удары по американским военным базам в Иордании и Бахрейне. Чаще всего в России выгорают не те, кто работает физически, а те, кто много думает. Это учителя, врачи, инженеры, программисты, финансовые аналитики и госслужащие. А об этом говорят аналитики со ссылкой на проведенные исследования. Согласно данным опроса, как минимум 19% сотрудников образования сталкиваются с симптомами выгорания. Каждый пятый учитель в России находится в состоянии хронического истощения. В Московской области стартовал грибной сезон. Об этом в интервью РИА Новости сообщили на биологическом факультете МГУ имени Ломоносова. По словам специалистов, сейчас в регионе начали активно появляться наиболее распространенные виды грибов. Эксперты отметили, что собирать грибы в Подмосковье можно будет вплоть до первого снега. Кроме того, в ближайшее время ожидается более активное появление подосиновиков и маслят. В Роспотребнадзоре напоминают, что собирать следует только хорошо знакомые грибы, ну а в МЧС советуют заранее планировать маршрут и сообщать близким о месте прогулки. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. А на Ретро FM стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.

0: И мы рады приветствовать вас в этот понедельник, начало, что, финальной недели этого радиосезона, ребята.
1: Ой-ой-ой, по нашим мешкам под глазам видно, как будто бы, что осталось
0: продержаться. Как будто бы, да, да, насобирали. Но ничего, впереди 5 дней активного общения, новых тем, игр. Кстати, да, давайте о них. Летняя премия, конечно же, будет, так что свою половинку уже можно предупреждать.
1: Да, ну и там будет и нейрохит, и особое мнение, и обратный отчет. Все это уже очень скоро, а пока давайте послушаем классную музыку.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня 13 июля, понедельник. Утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений.
2: Овны, утром напомнить своим родным, как они ценны для вас. Это зарядит вас на целый день. И их, конечно, тоже.
1: Тельцы, первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы.
2: Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы.
1: Раки, посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение.
2: Львы, прислушайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести.
1: Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию.
2: Весы, готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех.
1: Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке.
2: Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом.
1: Козероги, общение с партнерами потребует сегодня больше включенности, чтобы прояснить то, что скрыто.
2: Водолеи, если что-то сдевается ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет.
1: Рыбы, ваши попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план.
2: И просыпайтесь, ребята, понедельник. Стараемся в классном настроении.

0: Между тем.
1: Доброе утро всем счастливчикам, всем бодреньким, всем ответственным, которые уже таки встали, позавтракали и на работу за любимые дела. А таких, наверное, много сегодня. Потому что сегодня день довольных сотрудников, и даже те, кто был не до конца доволен, сегодня, ну, как-то справляйтесь, как-то отмечайте, как-то там присоединяйтесь к этой группе людей.
2: Ура! Повесили.
1: Хлопушка взорвалась. Да. Ну, сегодня, я думаю, мы будем смотреть на это с положительной стороны. Вот давайте пообщаемся на такую тему. А за что вам можно поблагодарить свою работу? Только вот так, чтобы искренне и честно. За что конкретно? Может быть, за кого конкретно? Ну и если вам проще, можно даже вот взять конкретно фразу, продолжить. Огромное спасибо моей работе за, знаете, как стенгазета начальство порекомендовало. Сделайте, пожалуйста, напишите каждый свою версию на стене. Вот чтобы каждый оставил свою подпись. Но для этого, конечно, у нас есть соцсети. Вот. С другой стороны, а почему мы не обращаемся к руководству? Можно обратиться и спросить наших людей, а вот как вы считаете, можно мотивировать людей, чтобы они были довольными сотрудниками? Только деньги не считаются. Это понятно, это логично, это везде работает.
2: Хорошая
1: кроме
2: фраза.
1: Них.
2: Я мечтаю так говорить, да деньги не считаются, ребят, вообще глобально. Так, ну давай я скажу, наверное, недавно об этом думала, но помимо того, что понятно, мы вообще сильно все любим свою работу, иначе зачем бы мы уставали в такое время? Понятное дело, что будет круиз уже вот-вот-вот-вот очень-очень скоро. Ну, за людей, я считаю, потому что вообще не только у нас, а в нашем холдинге, я недавно думала, ну, такие бывают классные люди, я таких классных подруг себе вообще нашла. Ну, и лучшую подружку тоже нашла. В общем, работает немножечко этажом ниже, назовем это так. Вот, поэтому 100% говорю спасибо за людей нашей компании.
1: Да, и, кстати, у нас же сегодня будет игра «Особое мнение», а потому мы даже вам предложим проголосовать, вот что вам больше всего нравится в вашей работе. Будут такие версии. Зарплата, график, коллектив или, может быть, отпуск. Обязательно через несколько минут зайдите и оставьте свой голос в нашем канале, а мы затем устроим специальную игру на основе этого. Напоминаю, сегодня день довольных сотрудников.
2: И запускайте за ДМС. Спасибо большое.

0: Великолепная Сандра продолжает первую смену на ретро-ФМ. Всем бодрейшего понедельника.
1: Так, ну мы сегодня говорим про работу, значит, за что мы ее благодарим. А вот ученые выяснили, что помогает людям получать удовольствие от работы. И это три фактора. Значит, специалисты из Норвегии решили с этим разобраться. И Австралия, конечно, к ним присоединилась. И сказала, что... Итак, три условия должно быть. И тогда любовь будет, и ее будет не убрать. Это автономность, чувство сопричастности, а также осознавание своей компетентности.
0: В общем, сразу стало все понятно. Понятно, все три пункта.
1: А я сейчас все расскажу. Потребность независимости, автономности. Это желание ощущать, что работодатель тебе доверяет. Mm-hmm. Маргарита, Александр. Я, знаете, я вам как-то родным доверяю. И ты можешь решать задачи без постоянного контроля со стороны руководства. Но это же всех подбешивает. Так, потребность в компетентности. Желание чувствовать себя профессионалом, чтобы тебе говорили, да ты вообще, да ты гороскоп читаешь. Ну просто, а вот так вот вообще. Mm-hmm. И ты такой, ну действительно молодец. Ну и последний фактор, конечно, связан с микроклиматом. В компании должно быть комфортно сотруднику взаимодействовать с коллективом, иначе никуда вообще далеко не проедешь. Да. А вот, ну а и по мнению исследователей, каждый человек способен самостоятельно улучшать рабочее пространство. Сейчас такой советский плакат, а ты улучшаешь рабочее пространство. Вот, и всем, кто планирует увольняться, говорят, ребят, подождите, пообщайтесь больше с коллегами, освойте новые навыки и не бойтесь обсуждать условия труда с начальством. И тогда заживем.

0: А сейчас хочется вспомнить о том, что сердце бережно хранит и в прошлом, думает в настоящем, но и иногда заставляет мечтать в будущем. А точнее, до этого будущего осталось 5 дней до круиза Retro FM на Астория Гранде.
1: Ой, ребята, вот пойдем же через 5 дней мы по морям, через Турцию. Ну, сначала начнем в Сочи, потом в Турцию, потом по греческим островам. Пойдем не одни, пойдем с нашими артистами, пойдем с нашими победителями. Их 15 человек, еще и плюс один, того 30 получается.
0: И самое главное, хочется напомнить, что путевки в этот круиз можно выиграть только в прямом эфире первой смены на Retro FM. Достаточно поверить в свою мечту, заполнить анкету, и, возможно, в следующем году удача ждет уже именно вас. Половина восьмого. Новости. Вадим Ривман. Доброе утро.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, передает ТАСС. Он напомнил, что с января прошлого года действует скидка в 50% для детей от 2 до 12 лет, которые летят с родителями, а с 1 марта этого года скидку в 50% на внутренние рейсы могут получить дети, летящие с любым взрослым, не обязательно родителям, в одном бронировании. В России упростят допуск к массовому спорту и сдачи ГТО. С 1 сентября россиянам с первой и второй группами здоровья больше не потребуется получать отдельное медицинское заключение для участия в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для допуска будет достаточно результатов диспансеризации или профилактического медосмотра. На МКС испытают человекоподобного робота в открытом космосе. Испытание и адаптация робота-теледроида в работе Международной космической станции – это одна из задач экипажа 75-й орбитальной экспедиции, которая сегодня отправится на МКС. Об этом в интервью «Известиям» рассказала герой России, космонавт-испытатель Роскосмоса Анна Кикина. Она также сегодня летит на станцию. Анна пояснила, что роботом будут управлять с помощью специального устройства, которое считывает все движения оператора. Эту конструкцию надевают на верхнюю часть тела и руки оператора. Дополнительно используют VR-шлем, который транслирует изображение с камер, установленных на голове робота.

Теледроид в будущем будет востребован при освоении других космических тел, в первую очередь Луны. Названы регионы, где семьи могут быстрее всего накопить на жилье. Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ лидируют в рейтинге регионов страны, где семье с одним ребенком реальнее всего накопить на новое жилье. Замыкают этот список Дагестан, Крым и Севастополь. По расчетам аналитиков, семьям в регионах-лидерах потребуется меньше 3 лет, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, а в Крыму и Севастополе срок накопления превышает 13 лет. Это связано с сочетанием высоких цен на жилье и более низких возможностей для накоплений. Власти Москвы предупредили горожан о дожде с грозой сегодня. По прогнозам синоптиков, непогода ожидается до 9 вечера. В отдельных районах столицы возможен град. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. Горожан просят проявлять предельную осторожность на улицах, не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. И еще курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ретро FM.
1: А что, можно сказать, Атаман подраскачал уже этот понедельник, задал хороший ритм, а все для того, чтобы подготовить народ к нейрохиту.
2: Друзья, звоните, нейрохит заждался, подарок беспроводные наушники или поощрительный приз, годовая подписка на популярный музыкальный сервис тоже ждут. 23-24-88-3, ну и код Москвы 495.
3: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.
4: Радио Хаб. 12+.

0: И сегодня биться за беспроводные наушники будет гость из Ессентуков. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Александр.
0: Добро Ёрка. Пожаловать.
1: Маргарита. Доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Я думал, вы с 8 марта сейчас еще прошедшим поздравите.
2: Счастья, здоровья.
0: Отдельно, да, обратились, хорошо. Александр, ну вот давайте с таким добрым настроем ворвемся в музыкальную игру, в которой вы там сами решаете. Может быть, вам наушники больше нужны. А может, вы всегда мечтали о годовой подписке на музыкальный онлайн-сервис. Тогда не торопитесь угадывать. Тогда со второй подсказки можно это сделать. Решайте сами, окей?
1: Конечно, конечно.
0: Только помните, слова остались прежними, а поменялась музыка. А вот теперь давайте послушаем первый нейрохит.

0: кто говорит это? Ты интеллект, честно говоря.
1: Искусственный этот ваш.
0: Это да. Да, искусственный, честно говоря.
1: Ну, давайте так, мини-подсказочку дам. Когда-то он ходил с нами по морям. Да, один из участников круиза на Ретро-ФМ, но не этого года. Исполнитель.
0: Угу. Да, я понял. Ну, я так думаю, что, может быть, это...
1: Может быть, это.
0: Саша Айвазов.
1: Саша Айвазов. Отличная версия, но все-таки в этом
2: ходил,
1: году он с нами.
2: Не он.
1: Да. Давайте вторую подсказку дадим вам. Послушаем.

0: как? Ну, кто же обращался к синьорите Наташке?
1: Васильковая рубашка.
2: А, все. Может быть, это...
1: Так.
0: Ну, у него может быть длинное имя, а может быть и короткое. Он предпочитает больше короткую версию.
1: Девчонки с ума сходили.
2: Да, очень-очень. Синьорита. А, Сташевский,
0: думаете? Ну ладно, ладно. А у нас
1: Стасом
0: есть...
1: тоже можно, да, называть.
0: Есть
1: целый
0: ответ для того, чтобы сравнить.
3: Синьорита Наташка, в васильковой рубашке, все забудется мной.
0: Ну, конечно, это Влад Сташевский.
1: Ну, с некоторых пор Стас. Тоже нормально.
0: Да. Александр, вас поздравляем. Годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис ваша. Мы уж думали, вы без подарков уйдете.
1: Не-не-не, так нельзя было делать.
0: Поэтому вот. Александр и Синтукам огромный привет и оставайтесь на связи, а еще лучше попуйте, потанцуйте вместе с нами под оригинал Влада Сташевского.

0: Вы настроены на ретро-ФМ, где звучат постоянно хиты, проверенные временем в оригиналь, но иногда не только. Это благодаря нашему нейрохиту. Еще раз поздравляем Александра с победой в первой игре этого утра. А через несколько минут мы обсудим, насколько вы довольны своей работой.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
13: Ретро-ФМ.
14: Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
15: Retrofm.

0: Между тем.
1: Начнем этот день с того, что сегодня день довольных сотрудников. Давайте хотя бы сутки побудем таковыми и давайте проголосуем. В нашем канале есть опрос, что вам больше всего нравится в вашей работе. Зарплата, график, коллектив или отпуск. Понимаем, категории может быть больше, но из имеющихся четырех обязательно что-то выберите, то, что вам подходит.
2: Так, Ленусь нам пишет, благодарна своей работе за то, что она научила меня виртуозно жонглировать сковородками в переносном смысле. Ну, почти. За умение одним движением ножа нарезать лук и не за плакать, ну, почти всегда. И за то, что теперь я главный человек в доме. Ведь все знают, с поваром лучше не спорить, особенно когда он с половником. Ой, Ленусь, завидуем вашим домашним.
1: Доброе утро всем. Могу сказать спасибо своей работе за то, что научилась обедать на ходу за минуту и разговаривать молча, глазами. Так, Юль говорит, доброе утро, первая смена. А я скажу немного по-другому. Я благодарна Вселенной за то, что моя каждая новая работа лучше предыдущей.
2: Ой, супер.
1: А нынешней моей работе благодарна за личность, мой профессиональный рост, за коллектив отличный. Ну, ДМС, работа и зарплата, конечно, само собой. Поздравляем, отличное сочетание. Ну и давайте мы еще почитаем попозже из социальных сетей. Пишите где угодно на тему довольных сотрудников и за что вы можете сказать спасибо своей работе.

0: погоду в этот понедельник и просто делимся классным настроением в прямом эфире. Это «Первая смена». И, конечно, сообщаем самые актуальные новости. Вадим Ривман за это ответственный. Здравствуйте.
1: Да. Обязательно расскажу. Всем доброе утро. Итак, автомобильное движение на участке Транскавказской магистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией, закрыли почти на 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике Северная Осетия Алания. Ограничения продлятся сегодня до 9 утра. По предварительным данным, решение о закрытии магистрали приняли в связи с невозможностью обеспечить безопасность проезда по этой трассе. В ведомстве призвали воздержаться от поездок до нормализации ситуации на дороге. В Московской области сбили 81 беспилотный летательный аппарат. В результате атаки беспилотников погибли 3 человека и еще несколько получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в поселке Пионерском городского округа Истра после падения дрона возник пожар в 5 частных домах. Кроме того, в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный жилой дом пострадали 2 человека. В здании повреждены стены и остекление. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. 27 человек погибли при пожаре в баре Бангкока. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба Таиланда. Пострадали 63 человека. 22 из них находятся в тяжелом состоянии. Пожар уже потушили. По словам очевидцев, возгорание началось перед сценой в баре. Помещение моментально заполнилось густым дымом. Пожарных выходов там не оказалось. Более четверти опрошенных россиян в этом году покупали страховки от задержки авиарейсов. В прошлом году таковых было 22%. А об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, 58% опрошенных добавляют ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Еще четверть покупают ее вместе с турстраховкой, а 15% отдельно перед поездкой. При этом традиционное медицинское страхование остается самым популярным видом защиты для путешественников. Ну и последнее. Попугай вырвал молочный зуб 7-летнему мальчику из Липецка. Об этом случае рассказывает Макс Канал База. По словам матери ребенка, у сына давно шатался зуб. Однажды питомец по кличке Кеша подбежал к мальчику, ухватился клювом за зуб. Птице удалось вырвать его, улететь с добычей. При этом история вызвала неоднозначную реакцию пользователей интернета. Россиянка, которая, кстати, сама работает стоматологом, утверждает, что все прошло максимально безопасно. По ее словам, молочный зуб сына был настолько расшатан, что попугаю не пришлось прикладывать никаких усилий. И еще курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. На Ретро-ФМ.
0: Первая смена приветствует вас. Столица 3 минуты 9.
3: Доброе утро.
0: А вам когда-нибудь вручали умную колонку за то, что вы просто честно признались, за что вы любите свою работу?
3: Это, друзья, у нас все будет. В игре «Особое мнение» обязательно заходите в наш канал. Голосуйте, за что же вы любите нашу работу. Ну и сразитесь очень-очень скоро.
0: Ну а сейчас и тайп на Ретро-ФМ. Давайте послушаем.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на понедельник, на 13 июля. Утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений.
2: Овны, утром напомните своим родным, как они ценны для вас. Это зарядит их и вас на целый день.
1: Тельцы, первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы.
2: Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы.
1: Раки, посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение.
2: Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести.
1: Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию.
2: Весы, готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех.
1: Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке.
2: Стрельцы, в любой ситуации есть как и сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом.
1: Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто.
2: Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет.
1: Рыбы, ваши попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план.
2: Ребята, понедельник, собрались и просыпаемся.

0: Итак, 8.12 на московских часах, а на календаре 2026. Как часто в последнее время мы словарь зумеров разбирали, да, и слова где-то расшифровывали, где-то сами запоминали, где-то видоизменяли. А вот и ответочка прилетела. В сети нашли сленг-словарь нулевых. Да-да-да, вырезка слов 2008-го. Да, миллениалы читают, вспоминают себя. А вот зумерам тут, наверное, понадобится переводчик, потому что, ну, не факт, что они знают значение слова «маза».
1: Маза? Да, ну, маза
0: да.
1: Есть.
0: Ну, хорошо, да. Или, например, значение слова децл.
1: Ну, децл, ну, немножко.
0: Ну, по децлу немного.
1: По децлу, да.
0: Да, да, да. Или, ну, прибамбас это вообще, в принципе, может быть, даже еще к предыдущему поколению.
1: Да, ну, это вот. Нам досталось.
0: Или, как часто мы говорим, да ступудов это сработает.
1: Это я до сих
0: как
1: пор
0: говорю.
1: Как
0: объяснить вот размер этого ступудовизма? Да, да, да. Или, мне вот еще, сейчас скажу, вот слово понравилось, шоколад. Типа, да, это шоколад.
1: Да это не кадр, это шоколад. Шоколад как-то на съемках моему знакомому сказали. По-моему, все понятно.
0: И я уверен, что для зумеров все это не фиолетово. Но если вы помните, что это уже означает.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Яркие представители европейского диско с Joy, дуэт, который не только звучит на Retro FM, но и лично иногда заезжает в студию первой смены, чтобы пообщаться. Приятнейшие люди, участники супершоу «Легенды Retro FM», как всегда, в нашем плейлисте.
1: Так, ну ты сейчас немножечко подэтл, так сказать, называл слова, которые неизвестны зумерам, а я нашла слово с наибольшим числом значений. Это официальный рекордсмен по числу значений в русском языке. И это глагол правильный – «идти».
0: А я ждал что-то ругательное.
1: Ну, в целом, ну, так тоже можно использовать его, потому что, по данным одного из словарей, он имеет 56 значений, вот, а спектр его употребления крайне широк, и туда тоже можно идти в целом.
0: Причем, как в песне, если хочешь идти – иди, а ведь это в двух совершенно разных значениях.
1: Абсолютно точно. А, значит, он может описывать движение человека, да, девочка идет по улице, перемещение транспорта, вот, поезд идет, и мы тоже на корабле пойдем на греческие острова. Идет дождь, да, далее, может быть, и запах, и звук, и свет, из кухни идет запах пирогов. Ну, в общем, там бедные иностранцы, которые собрались учить русский.
0: Ну, хорошо, посмотрим, как дальше пойдет.
1: Если хочешь учить, учи.

0: Just wanna be with you. Как много таких писем прилетало в нашу редакцию, и мы решили этот вопрос.
1: Друзья.
0: Созданием нового приложения.
1: Называется Radio Hub. Я на выходным даже... Выходным, да, так и было. Родителям скачала, взяла их телефоны, зашла, значит, вот магазин приложений, написала на русском языке Radio Hub. Без регистрации, без любых денежек. Взяла, оп, на рабочий стол установила, и все. И
2: на всякий
1: они...
2: случай еще их карты привязала к новым кино-хостингам, да?
1: Это
2: чтобы
1: уже к себе, да.
2: Удобно шла. Ребят, а что касается Radio Hub, да, там же еще скоро появятся подкасты, да? Можно будет слушать и наших гостей первой смены, и Макса Ковалевского, ну и, конечно, ту самую программу Ю. Так что скачивать нужно уже сейчас. Radio Hub Retro FM. Давайте новости узнаем. Вадим Ривман, тот как тот.
3: Да, расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, на Байконуре готовятся к запуску космического корабля «Союз МС-29». Вместе с космонавтами на МКС отправится робот-теледроид. Отечественную разработку впервые опробуют в открытом космосе. В будущем ее планируют использовать в программе «Освоение Луны». Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» перед полетом рассказала космонавт Роскосмоса Анна Кикина. На орбите космонавты проведут множество других научных экспериментов, в том числе биотехнологические и медицинские исследования. Отмечу, что Кикина станет первым российским космонавтом, который совершит полет как на отечественном корабле, так и на американском Crew Dragon. Запуск «Союза» намечен на завтра. По плану ракет-носитель оторвется от Земли в 17:47 по Москве. Вместе с Анной Кикиной в составе 75-й экспедиции наш космонавт Петр Дубров, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Как ожидается, на МКС они проведут почти 9 месяцев. Платная парковка в Москве. Московской области подорожает на 30-40%. Тарифы изменятся с 3 августа. Для легковых автомобилей час стоянки будет стоить 65 рублей вместо 50, для грузовиков 130 рублей, для мотоциклов 35. Льготы сохраняются. Бесплатно оставлять машину на платных парковках в Подмосковье смогут владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочным разрешением. Плату также не берут по воскресеньям и праздничным дням. В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Во Владивостоке и на значительной территории Приморья ожидаются сильные дожди. Может выпасть до 80% месячной нормы. На побережье в некоторых местах ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Возможен выход воды из берегов рек. Не исключены также подтопления хозяйственных объектов, дорог и низменных участков. Во Франции из-за сильной жары остановили 3 ядерных реактора. Еще на 5 АЭС мощность энергоблоков существенно снижена. Рекордная жара охватило 72 департамента страны. Температура воздуха во Франции превысила отметку в 40 градусов. Из-за этого вода в реках нагрелась до критических значений. По закону оператор обязан отключать реакторы при перегреве водоемов, чтобы не уничтожить местную флору и фауну горячими промышленными сливами. И еще курсы валют: доллар 76.66, евро 87.67. Далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Привет всем и бодрого понедельника. Отдельно привет всем рабочим. Тем, кто уже взялся за свое дело, за свою любимую работу, будем надеяться, потому что сегодня день довольных сотрудников. И вот именно такие мнения мы принимаем в социальных сетях. А еще мы провели опрос, за что вы можете сказать спасибо своей работе.
1: И все это у нас в игре «Особое мнение», которое состоится буквально через несколько минут. Звоните 23 24 88 3, код Москвы 495. Умная колонка заждалась.

0: особое мнение.
1: Так, 8:41, точное московское время. Я напоминаю, как устроена игра «Особое мнение». Здесь правильность ответа зависит не только от наших слушателей, но и подписчиков. Те, кто активны в соцсетях. У нас было голосование, закрытое в канале. Вопрос так звучал. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Было 4 варианта ответа. Так, у меня короткий вопрос сразу. У нас сейчас никого нет из участников. Да, давайте мы сделаем игру в наших социальных... Давайте в Максе проведем. Кто раньше остальных, да. Ответит вот тот.
2: Только и... Только пока подождите, рано. Мы еще скажем раз, два, три, и потом погнали.
1: Да, и
2: еще
1: так.
2: Может человек дозвониться.
1: Смотрите, 4 варианта ответа было. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Варианты такие. Зарплата, график, коллектив, ну или отпуск. Сегодня, ну давай как, самый популярный.
2: Давай, все равно он неожиданный очень.
1: Очень, да я бы сказал так. Тут и самый популярный неожиданно оказался. И самый непопулярный, да. Проценты примерно поровну разделились. Но сегодня, ребят, надо угадать самый популярный, кто раньше остальных пришлет правильный ответ и станет главным претендентом на умную колонку.
2: Раз, два, три, погнали.
1: Зарплата, график, коллектив, отпуск. Вот можете просто вариант ответа написать, а мы через несколько минут озвучим правильный ответ, ну и, наверное, подведем итоги. Всем спасибо. И кто голосовал, и кто сейчас взялся за телефон для того, чтобы прислать правильный ответ.
2: Ждем ваши ответы в Максе.

0: Так, 8.46, точное московское. У нас пару минут назад состоялась игра «Особое мнение», и мы решили в социальных сетях выяснить, кто же победит, кто правильный ответ раньше остальных пришлет. Ну и старшая по Максу, Маргарита.
1: Так, есть, пожалуйста, у меня победитель, расскажи. Я уже даже ей написала, она пока не прочитала сообщение. Ее зовут Оксана, которая дала правильный ответ. Мы пока его не будем зачитывать. О, я вижу сейчас, вот прям ровно сейчас Оксана читает сообщение, и вот она мне что-то печатает в обраточку. Ну а пока прочитаем наш...
2: Можете не пишите мне. Сейчас заблокируют.
1: Вот, Оксана только что ответила мне. Оксана, мы с вами связимся через 3 минуточки буквально и расскажем. А теперь расскажем, как у нас вообще удивительно распределились голоса. И, если честно, Оксана была первая, кто угадала это, потому что, ну, там все писали.

0: Всем-всем. Ну и, соответственно, мы напоминаем о том, что сегодня мы говорим о довольных сотрудниках, о том, за что можно поблагодарить свою работу. Мы обязательно обсудим все ваши сообщения буквально минут через пять. Если кто еще не поделился своим мнением, то обязательно напишите в социальных сетях.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: На отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция длится 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
8: 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день довольных сотрудников. И мы делимся своим мнением, кто за что благодарен своей работе. Вот Алексей Курочкин пишет: работаю с собаками. Люблю свою работу за то, что имею возможность общаться с этими прекрасными созданиями.
2: Целовать
1: они такие носик. Замечательные, такие разные, такие искренние, так отзывчивые на добро и ласку, очень классно чувствуют людей. Интересно было бы, если бы он не написал с собаками, а просто сразу написал: люблю работу за то, что имею общаться с такими прекрасными созданиями, искренними. Тогда бы чувствовался какой-то, наверное, сарказм по отношению к сотрудникам.
2: Угу. Так, Елена пишет: доброе утро. Доброе время суток. Я решила прочитать доброе утро. Вот так вот. Благодарна своей работе, что постоянно обучаюсь, развиваюсь и нахожусь на одной волне с подрастающим поколением. Это 7-18 лет. Это очень прикольно, на самом деле, мне кажется, держаться в таком, ну как сказать, ну в общем, на волне. Ну, можете объяснить нам, что такое САС и вот это вот все? Я до сих пор не понимаю.
1: Сергей пишет: доброе утро. А чего это вы, Саша и Рита, не на кораблике? И в этот момент говорит: ух, точно, все. А, нет, через неделю начало. Да-да-да, Сергей, вы, конечно, умеете, да, холодок пустить по нашему телу. Андрей пишет: а когда день недовольных сотрудников? Интересуется народ, причем, скорее всего, не один Андрей. Андрей, мы и эту тему обязательно как-нибудь поднимем.
2: Так, ну и Дмитрий писал: доброе утро, благодарен своей работе за то, что на ней я снова чувствую себя нужным. Иногда даже слишком нужным. Это очень приятно и здорово. Ребята, это правда очень важно.
1: Пишите, ребята, свои сообщения в Максе. Можно писать в группе РСМ. На ВКонтакте обязательно все почитаем и всем бодрейшего понедельника.

0: столице уже 9 ребят. Всем бодрее, что понедельник. Особенно довольным сотрудникам. Ну, потому что день сегодня такой. Довольных сотрудников. А еще день актуального Вадима Ривмана. Ну, самые свежие новости находит.
1: Да, поехали. Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, передает агентство ТАСС. Он напомнил, что с января прошлого года действует скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, которые летят вместе с родителями. А с 1 марта этого года скидку в 50% на внутренние рейсы могут получить дети, летящие с любым взрослым, не обязательно родителям. Энергетики восстановили электроснабжение более чем 900 населенных пунктов Тверской области, а также вернули в эксплуатацию 136 линий электропередачи. Напомню, обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без света несколько десятков тысяч жителей Ленинградской и Новгородской областей. В ночь на воскресенье без электричества оставались более 42 тысяч жителей региона. В России упростят допуск к массовому спорту и сдаче ГТО. С 1 сентября россиянам с первой и второй группами здоровья больше не потребуется получать отдельное медицинское заключение для участия в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для допуска будет достаточно результатов диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. США нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым судам. При этом применили военные самолеты, военно-морские суда, ударные беспилотники и впервые задействовали ударные морские дроны. Минувшей ночью силы Центрального командования США начали наносить новые удары по Ирану по приказу Дональда Трампа. По данным СМИ, как минимум 13 иранских городов подверглись ударам. Также СМИ сообщают, что Иран в ответ нанес удары по американским военным базам в Иордании и Бахрейне. Ну и последнее. В Эквадоре набирает популярность необычная свадебная традиция. Теперь на церемонии бракосочетания разрешено присутствие домашних питомцев, но не просто. Кульминацией торжества становится символический жест. Собака

оставляет отпечаток лапы на брачном документе. Власти Эквадора таким образом подчеркивают значимость четвероногих питомцев в жизни современных семей. Хотя след лапы на бумаге не обладает юридической значимостью, для молодоженов этот ритуал наполнен глубоким эмоциональным смыслом. Уже свыше полусотни эквадорских пар решили разделить торжественный момент со своими кошками и собаками. И еще курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Ретро-ФМ.
1: Утро доброе, всем-всем-всем.
2: Доброе утро.
1: Это Саша, Рита, чего только не придумают для скрепления семьи. Раньше семейная ипотека, да, была то, что объединяло больше всего молодежь, а теперь еще и, как там, печать лапки.
2: А если носика вот так вот так сделать, махреньким?
1: Да, тоже будет еще для укрепления семьи полезно. Ну что, у нас впереди Майкл Джексон, ребят. В этом часе летняя премия, так что предупредите своего или свою для того, чтобы выиграть до 25 тысяч рублей.
2: Это, кстати, тоже очень может укрепить ваш союз.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на понедельник, на 13 июля. Но утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений.
2: Овны, утром напомните своим родным, как они ценны для вас. Это зарядит их и вас на целый день.
1: Тельцы, первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы.
2: Близнецы не видят.

0: верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов, вероятно, они не вполне правдивы.
1: Раки, посвятите утро своему внешнему виду, это поднимет вам настроение.
0: Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью, сегодня она может подвести.
1: Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию.
0: Весы, готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех.
1: Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке.
0: Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом.
1: Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто.
0: Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет.
1: Рыбы, ваши попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план.
0: Друзья, сейчас будет спорт, буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Ну а пока у нас были выходные, на чемпионате мира определились все полуфиналисты. Напомню, Франция обыграла Марокко 2-0, Испания оказалась сильнее Бельгии 2-1, Англия обыграла норвежских викингов 2-1 в очень непростом матче. Ну а Аргентина прошла Швейцарию, там счет был 3-1. Отдельно отмечу, что Джуд Беллингем, сделав дубль в матче против Норвегии, вырвался на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Англии на чемпионатах мира. У него уже 7 мячей. На чемпионате 26 он догнал по голам Харри Кейна. Достает только от Лионеля Месси, Кильяна Мбаппе и Эрлинга Холланда, ну, который уже вылетел. И впервые в истории в полуфинал чемпионата мира вышли сразу 4 лучшие сборные по рейтингу FIFA. Логичнее некуда. Итого, 14 июля, то есть уже завтра в 22:00, сыграет Франция и Испания, а 15 июля в это же время пройдет матч Англии против Аргентины. Вот здесь прям будет бойня. Далее, еще футбольные новости, но не чемпионат мира. Александр Головин может покинуть Монако этим летом. Полузащитник интересен клубам из Саудовской Аравии, а также Зениту, но заплатить за него придется до 20 миллионов евро. Еще Диего Форлан стал новым главным тренером сборной Уругвая. Бывший нападающий Атлетико и Манчестер Юнайтед будет возглавлять национальную команду минимум до марта 27-го, совмещая эту работу с должностью главного тренера сборной до 20 лет. Так, теннис. Медведев вернулся в топ-8 рейтинга ATP. Зверев обошел Алькараса после финала Уимблдона. Ну а лидером рейтинга ATP с большим отрывом по-прежнему остается итальянский теннисист Яник Синнер. У девчонок Мира Андреева осталась на 5-м месте рейтинга. И наши девчонки тоже плотно расположились. 18-я Диана Шнайдер, 19-я Екатерина Александрова, 20-я Анна Калинская. Ну, Арина Соболенко, бессменный лидер, Беларусь. И в завершении российские пловцы победили в медаль. В финальном зачете на юниорском чемпионате Европы в Германии они завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Поздравляем наших пловцов. Ну и давайте вернемся к музыке. У нас Рой Орбисон уже хочет ворваться в первую смену.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Продолжаем первую смену в компании «Сырой Орбизон» на Ретро-ФМ.
1: Я думаю, что как раз он обращается к кошечке, собачке и любым домашним животным, о котором мы сегодня говорили. Anything you want, you got it. А особенно нужно же понять, что же там кошечка и собачка want-то. А все очень просто. Первый в мире переводчик с кошачьего появился в России. Это ошейник с искусственным интеллектом. В общем, он анализирует звуки питомца и переводит их в текст или речь. Производители обещают, что устройство поможет распознать эмоции кота и понимать, что же он хочет от вас в конкретный момент за 14 тысяч рублей. Ну, потому что столько стоит девайс.
0: Ну и что же? Что же, в первую очередь, говорят коты после того, как девайс заговорил? Есть ли самая топовая фраза, популярная?
1: Нет, пока нету, но я думаю, есть! Ну, это в смысле и в прямом смысле, что фраза есть и то, что хотят коты.
0: Будем собирать статистику, обязательно вам сообщим
1: результаты. И денежки тоже собираем.
2: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Астория Гранде в компании любимых артистов группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.

0: Остров детства моего. Когда он есть, это замечательно. А когда этих островов много, то что?
1: Тогда, получается, мы едем к вам. Я правильно понимаю?
0: Я сразу какой-то отбеливатель представил.
1: Да-да-да, так и я оттуда вспомнила.
0: А потом раз тетя Ася такая, а меня почему не вспомнили?
1: Только вместо отбеливателя у нас наоборот. У нас, знаете, будет такой легенький загар такой на теле. Не белая, наконец-таки, эта кожа станет, а немножечко греческого солнышка на нее ляжет.
0: Да, мы говорим про наше путешествие мечты. Круиз Ретро-ФМ на Астория Гранде, нашем любимом лайнере, который уже как родной. Вот иногда даже ближе, чем своей квартиры.
1: Вообще было бы неплохо там жить, если честно. Просыпаешься, у тебя там шведский стол, у тебя там артисты такие.
0: Никакой коммуналки.
1: Вообще идеально. Эдуардо опять же тебе проведет спортивную зарядку. Смотришь в окно, там море. То в Турцию зайдешь, то в Грецию, то в Сочи доедешь. По-моему, прекрасно. Я остаюсь.
0: Тот же самый Эдуард. Перфекто.
1: Да, как было в фильме. Мне здесь нравится, я здесь остаюсь.
0: Половина десятого. Новости. Вадим Ривман.
2: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях. При отсутствии свободных мест необходимо компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья, либо же снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами. Такое обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Сейчас, напомню, вузы не располагают достаточным количеством мест в общежитиях для обеспечения всех нужд студентов. В результате они вынуждены самостоятельно арендовать жилье, и такие расходы становятся серьезным препятствием для получения образования, уверены авторы инициативы. В одном из баров Бангкока произошел серьезный пожар. В результате погибли не менее 27 человек, пострадали 63, из них 22 находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, в заведении была нарушена техника безопасности, дверь пожарного выхода была закрыта. Сейчас выясняются причины возгорания. В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Онищенко добавил, что если человек в 65 здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Сейчас в России, напомню, молодежью официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При этом каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается только после 70. Таковы результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. Но представители старшего поколения чаще связывают старость не столько с возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности, потерей самостоятельности и одиночеством. Российская юниорская сборная вернулась с чемпионата Европы по борьбе, где завоевала рекордное количество медалей. Спортсменок встретили в аэропорту с цветами. Соревнования проходили в столице Македонии, городе Скопье. Российские спортсмены завоевали 27 медалей. 12 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых. Юниорская сборная выступала с национальной символикой. Ранее, напомню, гимнастки из России заняли первое место по числу завоеванных медалей на чемпионате Европы. Они получили 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Еще назову официальные курсы валют. Доллар 76 рублей 66 копеек. Евро 87,67. А далее первая смена на ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Лето продолжается, я надеюсь, что вы уже спланировали свой отпуск, потому что, в принципе, ну, это единственное, о чем вам надо думать. Расходы мы берем на себя.
2: Друзья, впереди летняя премия, игра для парчик, в которой можно выиграть до 25 тысяч рублей. Прямо сейчас пишите, звоните, толкайте в бок свою парочку, говори, просыпайся, нам нужно набрать вот такие цифры. 23 24 88 3, код Москвы 495.

0: Итак, мы начинаем нашу супер-игру «Летнее время» на Ретро-ФМ, которую можно выиграть до 25 тысяч рублей. Здесь участвуют пары, и сегодня, наверное, самый необычный состав «Летней премии».
1: Пожалуй.
0: Так, ну, у нас сегодня участвует Денис и, вы не поверите, но теща Дениса, Вера.
1: Будущая теща.
0: Будущая, да, здравствуйте.
2: Доброе-доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Доброе.
1: Давайте объясним ситуацию, во-первых.
0: Да-да-да, как это произошло?
1: Что у нас происходит, да.
0: Денис, вы первоначально сразу сказали, я буду участвовать с любимой будущей тещей. Или как-то обстоятельства так сложились? Пожалуйста, расскажи.
2: Обстоятельства, да, у нас сложились. Невеста ушла гулять с собакой, а телефон оставил.
0: Он тоже святое дело, да-да-да. Вера, вы готовы, так сказать, замену такую важную произвести в команде молодоженов?
3: Конечно, готова.
0: Ну, давайте, да, на вас тоже большая ответственность лежит, потому что здесь играть нужно по очереди. Денис, ну, наверное, давайте так, чтобы... мама в себя пришла со временем. Вы с вас начнем. Первый предмет вам нужно будет называть. Вот, дальше Вера, дальше снова Денис. И так по очереди. Чем больше вы предметов назовете, тем лучше. Мы, я напоминаю, собираем чемодан в путешествие. Вещи должны реально помещаться в чемодан. Ну, и на одну букву, которую мы вам назовем, должны быть. В принципе, правила, по-моему, понятны, ясны. Ведь так...
2: Да, все.
0: Вот,
3: просто.
0: Все. Мне, да, самое главное мне от человека, который невольным участником стал игры, дождаться, да, что все понятно. А это значит, да, это значит, успех вас ждет, а в каком размере зависит от вас.
1: Ну что же, тогда начинаем. И сегодня все предметы должны начинаться на букву Т. Татьяна, погнали!
0: Денис.
2: Тетрис.
1: Так.
0: Да. Татьяна, ну, чего возьмем?
1: Тазик, возьмем.
2: Вера Васильевна.
1: Вера Васильевна, давайте!
3: Это мне, это
0: обидка
3: возьмем.
0: Хорошо, давайте
1: Денис.
0: Дальше.
2: Тапки.
0: Хорошо.
1: Хорошо, Вера Васильевна.
0: А туфли возьмем? Ну, для дочек хотя положим туда. Вера Васильевна.
3: Да, возьмем.
1: Да, положим.
0: Да.
3: Тетрадь возьмем.
1: Уже, к сожалению, не возьмем, потому что время закончилось.
0: Да, но мы, получается, да, успели положить 4, да, предмета. Но в силу того, как семья объединилась.
1: Семья вообще сильно,
0: да, и
1: объединилась.
0: И билась за, в этой важной миссии по сбору чемодана.
1: Пока,
0: да,
1: жена бьется с собакой, которая хочет гулять.
0: Да все молодцы в этой семье. Поэтому мы решили, что сегодня мы, первая смена, умножим на 2 ваш выигрыш. И летняя премия сегодня достается... Денису и его девчонкам, да, в размере 8 тысяч рублей. Поздравляем. Вера Васильевна, вам отдельное спасибо.
3: Спасибо.
0: Да. Дочи, привет. Да, молодым,
1: собак,
0: классного путешествия. Да, собаки тоже передавайте. Ну и молодцы, ребят, сыграли, постарались. И ко всем обращаемся. У вас тоже есть возможность уже завтра дозвониться со своей парочкой и выиграть до 25 тысяч рублей. Ну а сейчас будет Юрий Антонов.

Как удалось хорошо сыграть все-таки Денису и его будущей теще Вере. Да, сегодня очень необычный состав был в летней премии на Ретро-ФМ. И вот этой замечательной импровизированной паре удалось выиграть 8 тысяч рублей. Мы поздравляем и приглашаем всех

0: Подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Интернет. Поток Retro FM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

0: на Ретро-ФМ. И все-таки они есть. Эти самые довольные сотрудники, которые сегодня отмечают праздник. Да, день довольных сотрудников. Делимся, за что можно сказать спасибо работе. Могу сказать спасибо за почти бесплатные обеды. И за то, что начальство редко беспокоит. Рады за вас.
1: А где вы находитесь? Что за бесплатные обеды? Мы выезжаем.
0: Там и имени настоящего человека нет, поэтому как бы только в личных сообщениях.
1: Андрей нам пишет: мои тараканы самый лучший коллектив. Но это, может быть, он самозанятый? Я так поняла это сообщение.
0: Дальше. Имя человека на всякий случай не буду читать. Спасибо за то, что бесплатно разрешают хранить на охраняемой территории предприятия два мотоцикла и прицеп. Вы хорошо устроились. Некто, не буду называть имя.
1: Так, Анна нам пишет: а я обожаю свою работу. Так совпало, что моя любовь — это парикмахерское искусство. Анна, а мы обожаем вашу работу тоже.
0: Вот. Да, Галина пишет: уже 10 лет работаю на Растельмаше. Благодарна судьбе, что сюда попал. Восхищение нет предела. Ты лучший. Ну, Галин, поздравляю. Сельмашцам привет.
1: А Людмила пишет: а мне в моей работе нравится только большой оплачиваемый отпуск с возможностью бесплатного проезда один раз в год. Бесплатный проезд один раз в год — это вообще очень хорошо, конечно же.
0: Абдулла пишет: доброе утро, я работаю машинистом башенного крана. Радуюсь, когда проходишь мимо построенных тобой домов. Душа радуется. И я доволен своей работой. Ну, действительно круто, когда за результатом наблюдаешь и понимаешь, что сделать что-то полезное людям.
1: А мне нравится, Сергей написал очень короткое сообщение: моя работа дает моему организму отдохнуть от пива.
0: Что угодно, лишь бы берегло ваше здоровье. Ребят, пишите ваши сообщения в социальных сетях, везде найдем, с удовольствием разберем, и, может быть, еще найдется время, чтобы пару приятных, полезных советов дать на работе. Но это уже будет впереди.

0: Хотите верьте, хотите нет, уже 10 в столице. Да, утро невероятно быстро бежит. Это первая смена, давайте присоединяйтесь к нам. Следит за временем и Вадим Ривман. Уже новости подготовил свежие.
1: Да, обязательно рассказываю. Доброе утро, привет. Итак, доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%. Увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели и одежды. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он отметил, что в секторе игр и игрушек производители России сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков на маркетинг. В Московской области сбили 81 беспилотный летательный аппарат. В результате атаки беспилотников погибли 3 человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в поселке Пионерском городского округа Истра после падения дрона возник пожар в 5 частных домах. Кроме того, в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный жилой дом пострадали 2 человека. В здании повреждены стены и остекление, пострадавшим оказывается необходимая помощь. В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Во Владивостоке и на значительной территории Приморья ожидаются сильные дожди. Может выпасть до 80% месячной нормы осадков. На побережье в некоторых местах ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Возможен выход воды из берегов рек. Не исключены также подтопления хозяйственных объектов, дорог и низменных участков. Во Франции из-за сильной жары остановили 3 ядерных реактора, еще на 5 АЭС. Мощность энергоблоков существенно снижена. Рекордная жара охватила 72 департамента страны. Температура воздуха во Франции превысила отметку в 40 градусов. Из-за этого вода в реках нагрелась до критических значений. По закону оператор обязан отключать реакторы при перегреве водоемов, чтобы не уничтожить местную флору и фауну горячими промышленными сливами. Жара в этом году затронула обширные территории Европы, в том числе такие страны, как Испания, Франция, Швейцария, Германия, Великобритания, Польша, Швеция. По меньшей мере 10 тысяч человек погибли в результате такой погоды. Ну и последнее. В США мужчина ограбил благотворительный магазин верхом на игрушечном жирафе. Грабитель подъехал на необычном транспорте к витрине и стал забирать вещи, которые ранее оставили возле дверей заведения. Владелец магазина попытался остановить грабителя. Если они оставили вещи ночью, значит, они не нужны, я имею право их забрать, сказал грабитель. После этих слов мужчина продолжил свое дело, а затем скрылся на том же жирафе. Владелец магазина признался, что оказался в шоке от наглости гражданина, от его уникального транспорта. Информации о задержании подозреваемого и стоимости похищенных вещей пока нет. И еще курсы валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
0: FM. Доброе утро! Ну что, давайте пообщаемся.
2: Здравствуйте.
0: Первая смена. На это у нас есть как минимум 57 минут. Но это был бы слишком долгий обратный отчет. У нас обычно он проходит более стремительно и напряженно.
2: Да, очень скоро он у нас уже будет. Ну а пока давайте стремительно и напряженно ворвемся и послушаем классную музыку.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на 13 июля, на понедельник. Утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений.
2: Овны, утром напомните своим родным, как они ценны для вас. Это зареет их и вас на целый день.
1: Тельцы. Первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы.
2: Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов, вероятно, они не вполне правдивы.
1: Раки. Посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение.
2: Львы. Прислушивайтесь к внутренним сигналом, но не рассчитывайте на интуицию полностью, сегодня она может подвести.
1: Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию.
2: Весы, готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех.
1: Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке.
2: Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности, помните об этом.
1: Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто.
2: Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет.
1: Рыбы, ваши попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план.
2: И просыпайтесь, ребят. Я понимаю, понедельник, но надо собраться, надо ворваться.

0: На столичных 10-12 довольны сотрудники Саша и Рита продолжают первую смену. Ну, сегодня уж точно мы довольны.
1: Так, есть одна новостишечка. Я вчера тоже с собой так была довольна. Я спортом не занималась на выходных на даче, но я встала в планку, простояла минуту и всем об этом рассказала. Типа, ха-ха, я-то тут минуту, а вы что? А ты что делал? Ну, просто в планке минуту стояла. Так вот, 33 минуты и 24 секунды простояла в планке 8-летняя Мила Медведева. Юная москвичка участвовала в народных играх ГТО и не только превзошла взрослых в статистическом упоре, но и, конечно, показала класс в подтягиваниях, отжиманиях и беге. Занимается она в центре скалолазания, любит заниматься на уличной спортплощадке. Так что, мужики, держитесь. Представляете, 8 лет.
0: Она спокойно может появиться новым персонажем в «Миссии невыполним». То есть она теперь может быть дочерью Тома Круза, которая будет без каскадера выполнять все кинотрюки в известной франшизе.
1: Она сделает так, улыбнитесь каскадеру, так и сама все сделает.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Наши встречи с этим артистом очень часты. В первую очередь на ретро-ФМ в FM-диапазоне. Ну а еще он один из главных хедлайнеров супершоу легенды ретро-ФМ. Это все Вадим Казаченко, который сегодня отмечает день рождения.
1: Друзья, артист, чьи песни стали настоящим символом 90-х. Вот это больно, мне больно. Мы же все наизусть знали, до сих пор знаем и поем. Всей страной, конечно, принесли заслуженного артиста России. Вадим Казаченко символ и, как сказать, звание и символ. Вот так я бы сказала.
0: Да. Вот. Ну и вообще стоит сказать, что для миллионов из нас вы не просто артист, а голос самой счастливой юности. Потому что под ваши песни, потрясающие песни, мы влюблялись, целовались, мечтали и грустили. Вот хочется пожелать вам, чтобы никогда не было больно вам, больно, а было ярко, было

0: ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas. Je te séduirai.
1: Так, это Ингрид на Retro FM. Ну, давай, небольшая викторина. Я называю 4 из 5, ты должен догадаться, о чем я говорю.
2: Давай.
1: Итак, пул – бар. Ибица – бар. Ривьера. И 4 – ламбада.
2: Ну, все это есть на Story Grande, я правильно понимаю?
1: Ну, именно номер 5 как раз-таки так и называется. Это все, я бы сказал, злачные места, счастливые места на Story Grande, где можно поднять себе настроение. Это если вдруг вы не являетесь активным участником программы, которую подготовила для вас команда Retro FM в круизе.
2: А ну там, что, знаете, сколько всего? Друзья, уже очень-очень мало времени осталось. Понедельник, получается, сегодня, а в субботу мы уже вместе со Story Grande выдвинемся. Сначала заедем из Сочи в Турцию, потом поедем по греческим островам. Ну и все это, конечно, будем транслировать в соцсетях не для того, чтобы завидовали, а для того, чтобы в следующем году обязательно принимали участие и понимали, что каждому из вас может такая удача улыбнуться.
1: Десять тридцать. Новости от Вадима Ривна. Вот тоже удача.
3: Обязательно расскажу. Привет всем. Доброе утро. Итак, в Госдуме назвали условия для покупки загородного участка за мат-капитал. Россияне имеют право использовать средства материнского капитала для приобретения загородного дома, но это допустимо только при соблюдении важного условия. Покупаться должна строго та недвижимость, которая подходит для круглогодичного проживания. А об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Еще одно важное условие – это выделение доли объекта каждому члену семьи. Послы стран-членов Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций в отношении России к встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Об этом сообщила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас. Она добавила, что работа над 21-м пакетом антироссийских санкций будет продолжена. До этого западные СМИ сообщали, что ЕС готовится утвердить 21-й пакет санкций против России, но ограничения могут оказаться гораздо мягче, чем предполагалось. Дело в том, что между странами возникли разногласия вокруг запрет на выдачу виз российским военнослужащим, ограничений на экспорт СПГ и потолка цен на российскую нефть. Платная парковка в Московской области подорожает на 30-40%. Тарифы изменятся, начиная с 3 августа. Для легковых автомобилей час стоянки в Подмосковье будет стоить 65 рублей вместо 50, для грузовиков 130 рублей, для мотоциклов 35. Льготы сохраняются. Бесплатно оставить машину на платных парковках смогут владельцы электромобилей, многодетные семьи с парковочным разрешением. Плату также не берут по воскресеньям и праздничным дням. В стрессовых ситуациях россияне в первую очередь выбирают не психологические пособия, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Это преимущественно фэнтези, классическая литература и детективы. Это показало исследование, на которое ссылается газета «Ру». Чаще всего россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». По мнению опрошенных, произведение Джона Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой «Антистресс» стал роман «Гордость и предубеждение» Джен Остин. На третьем месте детективные истории Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». Еще назову курсы валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Впереди обратный отчет на ретро-ФМ. Игра на скорость. Ну, давай быстренький пример и разминочка. Без чего нельзя вернуться из путешествия в Грецию, Маргарита? Обратный
1: без
0: отчет
1: чего?
0: Пошел. Да, что
1: без
0: обязательно
1: загара,
0: с собой взять?
1: Так. Без нескольких лишних килограмм и без новых друзей, которых мы найдем на Астория Гранде.
0: Ну что ж, засчитано. Хорошо. Это был бы первый раунд. А потом еще есть второй испытание с песнями, пословицами, поговорками и другими крылатыми фразами. Ну и, наконец, третий супер-раунд, где идет битва за смарт-часы. Добро пожаловать в нашу игру «Обратный отчет».
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: В этой игре биться за смарт-часы, может быть, фирменную футболку, ретро-ФМ будет Андрей Стольятти. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро, Андрей.
1: Добро пожаловать в нашу самую стремительную из игр. Ну, расскажите, Андрей, вы как, любите вот такие игры, где нужно вовремя напрячься и очень быстро выдать результат? Или вы больше за такие вальяжные посиделки, поболтать?
2: Слушайте, вы знаете, во-первых, я огромный поклонник вашей передачи. Так. Вы просто вообще просто большие молодцы.
1: Большой.
2: Ну, нравится мне, да, что, как бы, можно и быстро, можно и медленно, как бы, по-всякому можно.
1: Ну, вот здесь мы бы посоветовали, да, очень быстро давать ответ, потому что каждый раунд это 10 секунд. Ну, особенно во втором, там нужно еще фразу вспоминать и успеть уложиться. Я думаю, если вы давно слушаете Retro FM, то с третьим раундом у вас точно не будет проблем сегодня. А он обычно самый сложный. Но, внимание, сосредоточьтесь, мы переходим к первому.
3: Итак, правило главное, вам все понятны?
2: Ну, вполне.
3: Тогда назовите три начинки для пирожков. Обратный отсчет пошел.
2: Капуста, яйцо, фарш.
1: Прекрасно.
3: Это, кстати, все в одном может быть, мне кажется.
1: Да-да-да. Фирменный бабушкин рецепт.
3: Ожидала джем, но джем...
1: А яйцо с зеленью?
3: Не пришел.
1: Буквально вчера.
3: Ну что же, это было очень быстро. Вот в таком темпе давайте продолжим второй раунд. Он сегодня посвящен известным фразам. Ну и сейчас вам нужно будет продолжить. Три фразы за 10 секунд. Обратный отчет пошел. Волков боятся?
2: В лес не ходить.
3: Готовь сани летом, а телегу...
2: Зимой.
3: Здоровье дороже.
1: Да-да-да. Здоровье дороже чего?
2: Денег.
1: А
2: денег,
1: еще?
2: Денег.
3: Какого
1: а еще
3: именно?
1: Металл.
3: Металла.
2: Не понял, чем.
3: Металл какой?
1: Ну, в общем-то...
2: Золото.
3: Золото.
1: Да, смысл вы передали правильно, поэтому не будем придираться. Да, некоторые говорят про деньги. Поэтому, Андрей, третий раунд, в котором поблажек не будет.
3: Да, ну что ж, третий раунд у нас будет посвящен группе «Кармен». Помним людям, правильно?
2: Да.
3: И сегодня
2: помним, да.
3: Вам предстоит за 10 секунд назвать, я тяну специально вот так время, три песни группы «Кармен». Обратный отсчет пошел.
2: О, «Кармен», так.
1: Ну, давай начнем. Лондон, что ему говорим?
2: Лондон, гудбай.
1: Есть.
3: Так, далее, другой город, страна.
2: Ну, Америка. Что-то там, Америка.
1: Это Сан-Франциско. Город Стиледиска.
3: Да.
1: Не дошли мы до Чиосана и Чао Бомбины. Что ж, Андрей, ну два раунда точно сегодня преодолены были.
3: Они были такие быстренькие.
1: По красоте, поэтому фирменная футболка точно достанется вам. Поздравляем и благодарим вас за энергичный разговор, да, за ваше чувство юмора, хорошее настроение. Да, оставайтесь в компании Retro FM и послушайте БК. Кору вместе с нами.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: На часах 10:47, знаете, что хочется сказать? Осталось еще 4 дня летней первой смены. А это значит еще 4 попытки взять и выиграть летнюю премию для себя и для любимого человека, чтобы спланировать отпуск на все 100.
1: Да, друзья, ну а пока что вы пишите нам в соцсети. У нас еще есть буквально 5 минут для того, чтобы поговорить о том, почему же вы любите свою работу, ну помимо каких-то понятных историй, зарплата, там, коллектив. А мы с удовольствием прочитаем буквально через несколько минут.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий.

0: 3000 получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000 получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день довольных сотрудников. И мы выясняем, а за что вы готовы сказать спасибо своей работе. Вот так, искренне и на 100%. Светлана Третьяк нам пишет: я начальник, и у меня сегодня день рождения. Светлана, во-первых, поздравляем. Далее, коллеги, подчиненные поздравили и, самое главное, сказали, что им хочется приходить на работу. Поблагодарили за человечность. А самое интересное, что все эти слова я могу переадресовать своему руководителю. Вот так и живем. Никого не обсуждаем, никому не досаждаем и все планы выполняем. Светлан, ну, во-первых, вас и с праздником, и весь ваш коллектив. Вам друг с другом всем повезло. Берегите эту атмосферу.
2: И у нас один вопрос. Вы что такие все здоровые-то? Как так вышло? Дмитрий!
1: А то мы своих к вам направим.
2: Да,
1: людей
2: наших надо всю команду.
1: Разбавить. Да, ваш коллектив не трогает.
2: Дмитрий нам пишет: я не до конца поняла, это прикол или нет, и так, если честно, хорошо. Благодарен своей работе за те редкие часы отдыха, которые мне иногда предоставляются. Я работаю на мебельной фабрике, тестировщиком диванов. И иногда приходится часами лежать на диване или кроватном матрасе. Но зато, когда работа сделана, я с гордостью сдаю ее в приемку. Работа тяжелая, иногда приходится обедать на рабочем месте. Но я ее все равно люблю, хотя и устаю очень. Приходишь, бывало, с работы и просто с ног валишься от усталости. Супруга не понимает, думает, что я там с коллегами только и лясы точу. Но на самом деле, нам же даже в курилку сходить некогда. Всем удачи, пожелайте мне крепкого здоровья. Мы вам желаем крепкого здоровья. Если сильно устали валяться, иногда зовите меня. Я за деньги еще, я могу, месяц точно на меня можете рассчитывать.
1: Да. Я думаю, что про нас тоже так думают. Дайте я посижу.
2: Но у вас же не настоящая работа, да.
1: Да, Екатерина пишет: я работаю, наверное, можно сказать, я работаю в четверочке, вот пусть так, а Екатерина поймет. Обожаю свою работу, несмотря на то, что на ногах 12 часов. Ой. Весь год не покупаю фрукты, а винтаминоз мне не грозит. Директор хороший, всегда обед и все к чаю за счет заведения. Катерина, вам тоже повезло, всему красненькому магазину привет. Что ж, я думаю, что все, достаточно, значит, сообщений. Много у нас довольных сотрудников, и хочется, чтобы их прибавлялось вообще. Везде, неважно, предприятие, сфера деятельности. Ну, наверное, в первую очередь мы сами должны начать с себя и создавать вот такую приятную атмосферу вокруг себя сами. Ну, а если нет, тогда на удаленку. Идите, там вам тоже хорошо будет.
2: Там будет всем хорошо. Ну, друзья, всем хорошей работы, отличной зарплаты, прекрасного коллектива, и чтобы мечты ваши сбывались.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Что, уже, что ли? Ладно, ладно. 11 часов в Москве. Понедельник, сегодня 13 июля. Поехали. Время новостей на Ретро-ФМ. Вадим Ривман, как всегда, в курсе того, что происходит. Сейчас все расскажет.
1: Расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, российским отцам предлагают предоставлять оплачиваемый отпуск на 2 недели после рождения или усыновления ребенка. Инициативу направил в Минтруд вице-премьер Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости. Использовать отпуск можно будет в течение первых 3 месяцев, например, сразу после выписки из роддома, во время первых обследований ребенка или позднее, когда семье особенно необходима помощь. По мнению автора инициативы, такая мера поддержит родителей в первые сложные месяцы после появления ребенка. В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Онищенко добавил, что если человек в 65 здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Сейчас, напомню, в России молодежью официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Печальное известие. Скончался новозеландский актер Сэм Нил, известный по фильму «Парк юрского периода». Ему было 78 лет. О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2022 актеру диагностировали рак крови. Однако в последнее время заболевание не прогрессировало. У Нила была ремиссия. Зрителям Сэм Нил запомнился также по ролям в фильмах «Пианино», «Мертвый штиль», «Пассажир» и другим. ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях. При отсутствии свободных мест необходимо компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья, либо же снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами. Такое обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Сейчас вузы не располагают достаточным количеством мест в общежитиях для обеспечения всех нуждающихся студентов. В результате они вынуждены самостоятельно арендовать жилье, а такие расходы, как известно, становятся серьезным препятствием для получения образования, уверены авторы инициативы. Прием заявлений в первые классы завершится 5 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещение. Подать документы можно лично в школе, по почте или же через портал госуслуги. Также ребенка можно записать в школу не по месту регистрации, но только при наличии свободных мест. Решение о зачислении должны принять в течение 5 рабочих дней. Подтверждение придет в личный кабинет или на почту. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. А далее Юрий Гурьянов и музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

Не надо ей цветы дарить, а лучше, что там, автомобили, квартиры. Что там еще бывает? Ну ладно, на худой конец телефон какой-нибудь с этим, с обгрызенным вашим яблоком. Вот, нормально. Что это, цветы, что это такое? Ладно, ладно, все, цветы тоже надо иногда, конечно, чередовать, да?

0: Барышни, ну скажите, как вам больше нравится? Я сейчас про цветы и подарки. 11:19 московское время. Понедельник, 13 июля. Я знаю, что нравится абсолютно всем и барышням, и мужчинам, мальчишкам, девчонкам. Это музыка лучшая в мире, которая звучит здесь на Ретро FM. В том числе в понедельник. Сегодня веселые ребята. Скоро Хуанес, также FR Дэвид и много чего еще появится обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

Композиция «Holiday». Кстати говоря, в 2005 году Мадонна призналась в интервью, что «Holiday» — это ее самая любимая песня из всех, что она когда-либо исполняла. Ну, вот по статистике концертов, это самый часто исполняемый трек за всю ее карьеру. Между тем, кстати говоря, буквально, ну, можно сказать, на днях Мадонна, вы представляете, выпустила новый альбом «Confessions 2» или «Confessions 2». Он называется также известный как «Confessions on a Dance Floor», часть вторая. Ну, буквально 3 июля состоялся релиз нового альбома. Молодец! Друзья, дальше музыка проверенная, любимая здесь на Ретро FM. Майкл Джексон скоро. «Мираж», «Донна Саммер». В Москве уже 11 часов и 35 минут. Это Ретро FM.

0: Время 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, местные порядки, получение на zon.ru 16+.
1: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

Сия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Москве 12 часов. Или полдень, или середина суток. Нужно и подчеркнуть. Можно все сразу. Так, сейчас о важном и серьезном. Время новостей на Ретро-ФМ. Их расскажет Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Юра, привет, всем добрый день. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тункинском районе Бурятии. Эпицентр находился в предгорьях Восточного Саяна в 7,5 километрах от райцентра КРН. В зону попали 7 населенных пунктов. Крень ощущалось до 4 баллов. Афтершок магнитуды 3 зафиксирован был позднее. В Иркутске и Ангарске также толчки ощущались силой 3,4 балла. Объекты инфраструктуры работают штатно. Организованы оперативные группы для обследования зданий. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ вместо прожиточного минимума. Сейчас неработающим пенсионерам доплачивают до регионального прожиточного минимума, который в среднем составляет около 16 тысяч рублей. Депутаты предлагают установить единый федеральный МРОТ в 27 тысяч рублей. Инициатива направлена на укрепление социальной справедливости и повышение уровня материального обеспечения пенсионеров. Посольство России во Франции призвало граждан взвешивать риски при планировании поездок за границу. В дипмиссии отметили, что рассчитывать на прежний уровень безопасности и комфорта в нынешней обстановке опрометчиво. Речь идет не только о личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом. МИД ранее уже предупреждала о рисках поездок в недружественные государства. Гражданам рекомендуют соблюдать местные законы и быть готовыми к возможным сложностям. Движение по Строгинскому мосту в Москве будет частично ограничено с сегодняшнего дня по 30 августа. Одна полоса будет недоступна для проезда на участках в районе улиц Авиационной и Строгинского шоссе. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Водители просят учитывать это при планировании пути и выбирать альтернативные пути объезда. И в Институте Пушкина назвали глагол с самым большим числом значений в русском языке. Это слово «идти». В различных словарях оно насчитывает от 27 до 56 значений. Глагол описывает движение, природные явления, течение времени, ход событий, идеи соответствия и развития. Точное количество назвать сложно из-за разнообразия контекстов. Лингвисты продолжают изучать многозначность, чтобы глубже понимать структуру языка. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 76 рублей и 66 копеек. Евро на отметке 87 рублей и 67 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: «Эфу субита аморе», и это сразу была любовь Альбана и Рамина Пауэр, песня 82 года. И, кстати говоря, эта песня стала такой не сразу. Дело в том, что она существовала ранее в другом англоязычном варианте. В 76 году она появилась, они с ней выступали на Евровидении. Песня тогда называлась «We'll leave it all again». А стихи, кстати, для нее тогда написала сама Рамина Пауэр. А песня «Эфу субита аморе» в привычном варианте, в привычном виде появилась только спустя несколько лет. Ну, собственно, в 82 году, как я и сказал. Дальше музыкально, мелодично, красиво здесь на Ретро-ФМ. Скоро с нами Леонид Агутин, группа Black, да много чего еще на самом деле. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 12 часов и 19 минут.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Порфирий.
3: Порфирий, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: та самая песня, с которой все начиналось для четверых ребят. Почему когда это четвертого придумал? Троих ребят, конечно, из Норвегии. Take on Me, песня 85-го года. Старт был непростой, кстати, тогда помог очень сильно видеоклип необычный, который был снят, такая рисованная интересная техника карандашом. В общем, все сошлось, звезды сложились. Тогда, в 85-м году, группа «Аха» и по сей день любима, как и многие другие классные песни, которые звучат здесь в эфире Retro FM, с ближайшего Джо Кокер, «Синяя птица», «Сиси Кетч» и много чего еще есть в планах, уж поверьте, прямо здесь, на Retro FM.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

А вот скажите, знаете, как называется эта песня? А кто ее поет? А? Да, конечно, знаете. Я даже вас не сомневаюсь. Но если что, если вдруг, то, ну, во-первых, я вам обязательно скажу, в конце концов, это моя работа. Певица Сиси Кетч. И одна из ее самых ярких работ под названием «Heartbreak Hotel». А вообще есть у нас классная штука, где можно все абсолютно подсмотреть, что звучит, например. Это наше новое мобильное приложение для того, чтобы слушать ретро-ФМ. Называется оно «Radio Hub». Ничего лишнего там нет, только музыка любимая и ведущие, конечно. Все удобно, логично. Нажал, и на тебе, пожалуйста, и Сиси Кетч, и все остальные, и даже меня, Юрия Гурьянова, в этом приложении тоже слышно. Отчетливо, надеюсь, разборчиво. «Radio Hub». Ищите в магазинах приложений, слушайте ретро-ФМ. Где бы вы

0: Осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Ну, сейчас пора знакомиться с новостями. Игорь Акулов готов все рассказать. Игорь, привет.
1: Юра, привет, всем добрый день. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей призвал Центробанк не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Было отмечено, что это будет неадекватным шагом. Бизнес надеется, что регулятор проявит благоразумие на заседании 24 июля. Ранее допускалось, что ЦБ может превентивно поднять ставку для сдерживания инфляции. Однако в РСПП считают, что ситуация на топливном рынке не должна стать поводом для ужесточения политики. Правительство направит 3 миллиарда рублей Курской и Белгородской областям на поддержку жителей, потерявших жилье. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства пойдут на компенсацию аренды жилья и содействие в приобретении новой квартиры или строительстве дома. Решение принято по поручению президента в рамках программы восстановления приграничных регионов. Ранее на эти цели уже выделялись средства из федерального бюджета. Власти продолжают оказывать адресную помощь пострадавшим гражданам. Телеграм за текущие сутки заблокировал более 70 тысяч групп и каналов. Это стало минимальным значением с 5 июля, а следует из статистики мессенджера. За предыдущую неделю было заблокировано почти 582 тысячи сообществ, а с начала года общее число заблокированных групп превысило 20 миллионов. Модерация включает жалобы пользователей и инструменты на основе искусственного интеллекта. Телеграм продолжает борьбу с противоправным контентом. Роспотребнадзор разблокировал в России более 22 тысяч онлайн-площадок с запрещенными биологически активными добавками. Специалисты выявляют ресурсы, предлагающие продукцию без госрегистрации или с опасными веществами. Ежедневно проверяются объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов. Вся продукция без маркировки честным знаком находится вне закона. Работа по очищению рынка продолжается, контроль усиливается как в офлайн, так и в онлайн-торговле. И в музее Нидерландов нанесли на пол более чем 350 килограммов арахисовой пасты, создав инсталляцию художника Вимета Шиперса. Гостям запрещено стоять или лежать на покрытии. Вход разместили предупреждение для аллергиков. Два сотрудника несколько дней работали шпателями, использовав 40 ведер продукта. Сам художник оставил инструкцию наносить пасту ровно и скучно. Инсталляция привлекла внимание посетителей и стала ярким культурным событием. Музей планирует сохранить ее несколько недель. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 76 рублей и 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: они.
1: На улице Каштановой, ну, на улице, или в помещении, или в трамвайчике, я не знаю. Главное, чтобы Юрий Михайлович погромче звучал в наушниках или в динамиках. Так что лето, друзья, мы с вами просто обязаны замечать, чтобы ничегошеньки не пропустить, невзирая на какие-то там погодные нюансы, которые, конечно, кое-где имеются. Я себя, знаете, как успокаиваю в дождливую погоду, ну, какую-нибудь ветреную, прохладную летнюю, вспоминаю просто снегопады бесконечные зимние, вот эти вот, которые в режиме нон-стоп этой зимой, не только этой. И вот когда уже по городу, знаете, в снегоступах надо ходить, иначе не пролезешь. Вот сразу отпускают. Сразу все хорошо становится, все на свои места. Лето, красота, все прекрасно. Наладится, и солнышко тоже покажется рано или поздно. Может, лучше рано, конечно. Так, но музыка любимая, она всегда рядом с нами. Владимир Высоцкий, скоро Альказар, Ким Уайлд и много чего еще прямо здесь на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.

дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти?

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

Еще одни любимые итальянцы – Рики и Повери. Они начинали как квартет, в золотые 80-е работали уже втроем. К сожалению, сейчас остался только дуэт, но это удивительно. Насколько я понимаю, группа продолжает существовать и по сей день. Во всяком случае, я, например, не слышал новости, чтобы они распались. Так, по поводу мощного и объединяющего, друзья, я имею в виду круиз Retro FM 2026. Буквально считанные дни остаются до его начала. Слушайте, Retro FM, которые смогли выиграть себе вот эту невероятную возможность отдохнуть красиво, это их касается прежде всего с 18 по 28 июля. Победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию на круизном лайнере Astoria Grande в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. А мы постараемся за ними подсматривать. Нам же все интересно, любопытно, как они там и чем вообще занимаются на борту. В эфире Retro FM в социальных сетях. Обязательно будем следить, как там наши путешествующие.

Вижу знак. I saw the sign. Что-то к нам приближается. Да, сейчас приблизится уже как следует. 13 июля. На календаре день довольных сотрудников. Сегодня, ну, это, в принципе, это наш праздник. Да, мы всегда же всем довольны. Правда же? Так, международный день головоломки. День поиска за углом. Международный день горных пород. Сегодня отмечается. Тут кого надо, породы поздравлять или кого? Или все горы сразу целиком? Международный день дирижера. Сегодня всех причастных, конечно, с праздником. День оседающего на землю. Не знаю, подробности не приводятся. День филинолога еще сегодня. Филинологи, друзья, это люди, которые про котиков все знают на свете. Про котиков, кошечек. Кстати, поводы все важные, нужные. Это все филичиту. Вот ровно она к нам приближалась. Ровно это я и имел в виду, когда говорил про приближающиеся. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ. Все в 14 часов по Москве.

Представляете, какие мы молодцы, как у нас все совпало четко. И я тоже здесь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сейчас почитаем, сейчас попередаем. Привет, поздравления, все как мы любим. Давайте о важном вспомним. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, 495-23-24-88-3. Так, что у нас еще смс-номер, конечно, как же мы без него, 5533. В начале сообщения обязательно пишем ретро.

Ryfm. А еще есть наш сайт замечательный. На нем есть форма для отправки сообщений в раздел «Филичита», так называется. Заходите, очень удобно, кстати говоря. Ну и канал RetroFM в Максе, на который, ну, естественно, надо подписаться, потому что я вообще даже не понимаю людей, которые это не сделали. Скорее исправляйтесь быстрее, есть еще возможность. А, так вот, в канале RetroFM в Максе есть публикация. Под ней в комментариях мы оставляем все те важные слова, которые с вашей точки зрения должны прозвучать сегодня в программе «Филичита» на RetroFM.

мы уже никуда не торопимся, мы дождались величины. Вот она, вот они. Сообщения важные. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить с полувековым юбилеем супруга Гагаладзе Гелу. 50 лет — это не возраст, это градус твоей мудрости и зрелости. Спасибо, что ты есть у меня. Желаю тебе океан энергии, горы, здоровья и бездну терпения. С юбилеем, мой родной, любимый, самый лучший человек, твоя Ольга. Это написала так. Дмитрий пишет. Добрый день, Ретро ФМ и Юрий. Это Дмитрий из Москвы. Хочу подбодрить Олю Белкину, пожелать плодотворной и легкой недели. Она молодец, и у нее все получится. Хотя мы и не знаем, чего у нее там должно получиться, но ладно, мы вам доверяем. Давайте там сами как-нибудь. Без нас. Ну, если будет, захочет рассказать, то, конечно, добро пожаловать. Екатерина. Здравствуйте, дорогой Ретро ФМ. Коллектив агентства недвижимости «Навигатор» поздравляет свою сотрудницу Светлану с днем рождения. Желает ей счастья, здоровья, благополучия, удачи в исполнении всех желаний. Город Ростов-на-Дону. Добрый день, дорогое радио. Всем хорошего дня и рабочих будней. Это Егор Новицкий пишет. Диляра пишет. Привет, Феличта. Отличной рабочей недели. Передает всем слушателям привет. Александру, Анне, Злате, Людмиле, Гульнаре, Наталье, Насте и всей команде Ретро ФМ. Также, ой, и мне тоже. Спасибо, Диляра. Город Анапа. Добрый день. Это уже Андрей. Андрей хочет порадовать всех песней классной. Да, конечно, порадуем. Нам не сложно. Сейчас... Так, подождите. А, это откуда? Из города Одинцова. А, не пойму. Так, Валентину Герт из города Одинцова. Как жаль, что ты далеко. Как жаль, что мы не вместе. Угу. Ну, Валентине Герт тогда, да? Просто, может быть, правила склонения немножко иногда забываются. Да, бывает такое. Так, передаю привет всему коллективу детского сада РЖД номер 5. Особенно теплову Августину. Это Абадаева Виктория пишет. Виктория Владимировна. Отправляйте смс на номер 5.

0: Так, сообщение от Алекса. Здравствуйте, дорогой ведущий. Да уж, не дешевый. Алекс продолжает. Извините. Хочу передать привет своему коллеге, пишет Алекс. Коллеге Лехе из города Ессентуки, скажите ему, пусть отпустит меня домой. Всем мира, добра и счастья. Ну, наше дело передать. Вы там, если что, ну, правда, держите нас в курсе. Здравствуйте, Ред ФМ. Передайте, пожалуйста, привет в Анапу Ирине Вячеславне и спросите, пожалуйста, когда она нам отправит зарплату. Спасибо. Вот. Интересненькое начинается. Так, тоже следим. Так, Замира пишет. Передаю привет всем слушателям Ретро ФМ и Филичты. Огромная благодарность ведущим Филичты, что читают наше сообщение. Всем привет с Байкала, ваш постоянный слушатель Замира. Ой, спасибо, что с нами, Замира. Не с кем-нибудь другим непонятным, а с нами, с нормальной радиостанцией Ретро ФМ. Вот, все. Другого вообще, в принципе, не существует. Так, Ирина, передаю привет своим коллегам Регине и Эльвире из Уфы. Девчонки, потерпим еще чуток. Квартальные отчеты не вечны. Ирина М. И Соня еще написала. Привет, любимое радио. Я хочу поздравить своего брата Пашу, у которого день рождения послезавтра. Он передает привет Е-классу, команде Ретро ФМ, всем-всем, кто меня знает. Город Раменское. Это еще раз Соня написала. Если вы тоже хотите написать, хотите быть как Соня, то, пожалуйста, пишите. И это канал Ретро ФМ в Максе. Там в комментариях под последней публикацией 5533 для сообщений. Также на сайт Ретро ФМ тоже можно отправить что-нибудь важное и интересное.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро FM.

Кстати, сама Мадонна даже немного переживала по поводу этой песни, что за ней вот так как-то закрепился образ меркантильной барышни. Даже какое-то время на концертах эту песню не исполняла. Но песня-то классная в любом случае. Material Girl, Material World, ну это правда. Ну что, ну вот все мы живем в материальном мире. Знаете, есть островки такие, я бы даже сказал, островище, где вот бесплатно, и где классно, и где хорошо. Феличита, пожалуйста, вот вам, чем не островок, чем вам не остров. Татьяна Федотова пишет: хочу с прошедшим днем почты поздравить сотрудников почтовых отделений города Новороссийска, пожелать всем добра, мира, трудовых подвигов и здоровья. Татьяна Федотова пишет. Валерия Адаменко, следующий. Добрый день, любимое радио. Добрый день, Юрий. Передайте привет моей маме. Ее зовут Любовь Михайловна. Она живет в Истре. Мамочка, я тебя люблю. Желаю тебе здоровья, спокойствия, счастья и побольше поводов для улыбок и долгих лет. Рядом с нами твоя доченька Валерия из Нахабино. И от Владислава. Здравствуйте. Хочу поздравить юрист компании «Фиолент» с выходом из отпуска. Держись. Первый день. Он трудный самый. И приятного аппетита, Владислав. Кстати, по поводу выхода из отпуска. У меня обычно не первый день самый трудный. Я не знаю, у кого как, но первый день он как-то вот, как будто ты не понимаешь. Немножко в таком туманчике, когда на работу выходишь. А вот второй, третий и так далее. Вот здесь, да, такая переадаптация, перевоспитание своего настроения происходит. Здесь, конечно, уже сложнее. А у вас как? Как вы из отпуска выходите?

0: Всем добрый день. Хочу поздравить ваших коллег, всю дружную команду RetroFM Северодвинск и всех жителей этого прекрасного города с началом трудовой недели. Пусть этот день станет началом недели полной новых возможностей. Пусть вдохновение ведет нас вперед, а энергия не иссякает. Так, пусть каждый шаг приближает к мечтам, и пусть этот день будет легким, продуктивным. Роман Буров, город Северодвинск. Добрый день, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Шереметьева Василия. Желаем вагон здоровья, семейного счастья, благополучия, всех благ и удачи. Держи хвост пистолетом. Так, а еще тут сообщение Вероника передает. Так, привет, дорогой РетрофМ, чудесный ведущий Юрий Гурьянов. Да, есть такой, я руку сразу поднял. Это я есть такой, да, здесь. Обожаю вас как профессионал своего дела и рада, что у вас есть эксклюзивная передача «Ю». Ой, слушайте, а эксклюзивно ее еще не называли, кажется. Надо запомнить, хорошее слово. Там еще много теплых слов. Вероника, спасибо большое вам. Ой, так, что, поставить... И всего лишь навсего за это надо поставить хорошую летнюю песню, Вероника. Да вообще без проблем. Я считайте, что все песни дальше для вас и летние. Все, вот так вот. Так, дальше. Ладно, подождите, продолжаем. Привет, RetroFM, перечитаю. Есть кого поздравить у нас, пишет Татьяна Соколова. У моей племянницы Катюши и ее мужа Дениса в Краснодаре, у дочек-близняшек Алины и Дианы день рождения. Им исполняется 2 годика. Здоровья им всем, упорство в воспитании, вырастет девочек умными, успешными и счастливыми. Спасибо, дорогой ведущий. Татьяна Соколова из Сибири, Томская область, деревня Некрасово. Привет из Соколиного гнезда.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.
2: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
3: Анатолий Фремович, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

как они делают это? Я не понимаю. Вот эту вот фирменную хрипотцу свою, итальянскую. Бонжорно, ми кантаре. То-то куту у нее. Кстати, я все время вот эту песню слушаю, думаю, кто на Адриана Челентано по голосу похож. Ну, нет, нет. Много у них там героев, наших с вами любимых, итальянских. Так, привет, Ретро-ФМ. Прямо сейчас едем отдыхать на озера Хакасии. Пожелать нам хорошего отдыха. Елена и Дмитрий пишет. А знаете, почему она пишет? А потому что все просто. Это объясняется легко. У нас филичита продолжается. Вот почему. А и не она одна пишет, на самом деле. Полина и Ирина из Северодвинска, например, тоже отметились. Синее море, Лазаревский прибой. Солнце играет над сонной волной. Мы отдыхаем в тени кипарисов, слушая шелест магнолий и бризов. А знаете, что вы еще слушаете? Вы слушаете Ретро-ФМ. Вот такая вот важная ремарочка. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Шереметьева Василия. Желаем вагон здоровья, семейного счастья и благополучия, всех благ и удачи. Держи хвост пистолетом. Вот интересно, если есть пистолетом, есть писта зимой? Отвечать не обязательно.

0: Так, Алиса из Беларуси, приветствую всех. Хочу поздравить себя и свою нервную систему с тем мужеством и стойкостью в первый рабочий день после отпуска. Алиса, держись, ты сильная. Алиса, мы в вас верим, мы вас даже не сомневаемся. Так, Надежда. Коллектив отдела ценообразования завода «Кристалл» поздравляет коллегу из бухгалтерии Сучкову Галину. Желаем счастья, здоровья, любви и исполнения всех желаний. От Елизаветы Анатольевны следующее сообщение. Всем доброго дня из Томска. Передаю огромный привет своим друзьям. Значит, всем продуктивного рабочего дня, спокойного вечера. Бабе Ирочке, ну, это моей маме, привет отдельный. Она слушает ретро-ФМ и работает в огороде. Всех люблю, целую. Светлана, следующее. Привет, ретро-ФМ. Слушаю вас круглые сутки. Какая же вы молодец. Это, во-первых, в общем, вы лучшее радио. Желаю вам процветания. Хочу передать большой привет моим любимым деткам Верочке, Антошке и Кристиночке, мужу Владимиру, а также моей любимой мамочке Чураковой Татьяне Николаевне. Пожелать им хочется самого замечательного. Светлана, город Канск, Красноярский край. Следующее у нас от кого сообщение. Привет, ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения. С 16-летием в нашу компанию ООО «НПО. Программные комплексы реального времени». Это Надин нам пишет, да? Как будто бы. А, Надежда Валерьевна. Все. От бухгалтера по зарплате особый привет. Пусть доходы растут, расходы ведут себя прилично, а все цифры всегда сходятся в нашу пользу. Желаю, чтобы бюджет только радовал, премии были щедрыми, работа приносила не только цифры в отчетах, но и удовольствие. Надежда Валерьевна. Лариса, добрый день, моя любимая ретро-ФМ. У меня такая радость в этом месяце. Мои дети, снохи и внуки, и я. У нас есть день рождения. У нас день рождения. Вот, видимо, дни рождения. Видимо, их много, я так понимаю. Поставь для нас песню.
1: Конечно, поставим. Давайте, запросто.

0: Heart — это Sting. Он тоже с нами, представляете? А знаете, кто еще с нами? С нами Николай Лукьяненко. Он отправил сообщение. Он пишет, 26 июня был день рождения моей мамы Татьяны Васильевны. Лукьяненко, но отмечать она будет сегодня. Она сейчас в Волгограде. Передаю привет сестре. Юле Лукьяненко, ее подруге Александре Дельфонцевой из Волгограда, а также Обмачевским, Александру, Анне, Полине и Арине из Одинцова. Пусть прозвучит классная песня. Николай Лукьяненко, с уважением, село Кордоновка, Кизлярский район, Республика Дагестан. Так, ну вроде ничего не перепутал. Все вроде правильно. Так, именинников, именинницу и вообще всех-всех-всех. Давайте так, глобально. У всех, у кого сегодня день рождения, давайте поздравлю. Вдруг вас, ну, не знаю, кто-то забыл или, может быть, не успеет сообщение. Так что, если что, знайте, мы точно вас поздравляем. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения Погонину Надежду. Хочу пожелать здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. Алексей из Московской области, Раменского района. И вот еще тут у нас от Юлии. Поздравляем моего брата Влада. С днем рождения. Будь всегда на позитиве. Это сестра Юля. Какая хорошая сестра.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич-3».

0: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн. Умные технологии. И адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

Это группа «Мираж». Наступает ночь. У нас наступает завершение «Феричты». Да, как ни крути, к сожалению. Но ничего, сейчас давайте важных хотя бы парочку сообщений. Может быть, какие-то события. Вот, привет, любимое радио. Хочу поздравить свою любимую дочь.

из Комсомольска на Амуре с 13-летием. Хочу пожелать всего наилучшего. Это Сергей Тарулин, папа заботливый отправил. И Тата нам пишет: добрый день, уважаемые Феличита. Поздравьте нас с годовщиной свадьбы, Татьяна и Игорь. И, пожалуйста, поставьте классную песню «Хорошего дня». Ну все, вот на этом моменте Феличита сегодняшняя официально завершена. Встречайте Антона Веселова. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра вернусь. Кстати, Феличита тоже вернется.

0: Но сначала новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. В Дагестане после ливней количество населенных пунктов без транспортного сообщения сократилось до 18 из 99. Об этом сообщил республиканский Минтранс. Повреждены 34 участка дорог и мостов, восстановлены 17 из них. Без сопровождения остаются села в 8 районах. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Власти продолжают мониторить ситуацию и восстановление инфраструктуры. Жители обеспечиваются всем необходимым через альтернативные пути с использованием временных переправ. 7 поездов Таврия, следующих в Крым и обратно, задержались из-за временного закрытия Крымского моста сегодня ночью. Задержки составили от 3,5 до 10 часов. Движение было перекрыто в период с 21.51 до 9 утра по московскому времени. В настоящее время железнодорожное движение по мосту открыто. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на табло и сайте перевозчиков. Компании приносят извинения за доставленные неудобства. Также организованы дополнительные автобусные рейсы для перевозки пассажиров до конечных станций. Правительство продлило до 1 сентября следующего года действие упрощенных антисанкционных процедур декларирования товаров и их маркировки для производителей и импортеров. При этом ограничено использование чужих документов об оценке соответствия и нанесении маркировки после ввоза продукции. Послабления не будут распространяться на чувствительную продукцию, перечень которой утвердит Минпромторг. Мера направлена на поддержку бизнеса и защиту прав потребителей.

Минпросвещение рекомендовало обучать подростков распознаванию манипуляций в социальных сетях. Социальное сравнение через лайки подписчиков усиливает стресс и зависимость от одобрения. Ведомство советует ограничить время в информационных пузырях, предлагая офлайн-альтернативы и не пользоваться гаджетами за 1-2 часа до сна. Избыточная стимуляция яркими цветами может усилить эмоциональную перегрузку. И Всемирная организация здравоохранения назвала главной летней ошибкой открывание окон днем. Это пропускает тепло в дом. Специалисты советуют проветривать только ночью или рано утром, а днем держать шторы закрытыми. Рекомендации актуальны в период аномальной жары. Для охлаждения также можно использовать вентиляторы и кондиционеры. В некоторых городах в жару организуют пункты охлаждения. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 76 рублей и 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, вообще, очень даже полезное для понедельника междометие. Друзья, вот так лежишь с утра, понимаешь, что совершенно не хочется идти на работу. И тут уж без этого самого апа никуда. Но вообще, пользоваться можно каждый день и в любое время суток. Ап, пользуемся. Михаил Боярский на РТФМ в 15.18. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группы Ума Турман, Армия Флаверс и Юритмикс. Совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское.
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: как говорила одна моя знакомая, настоящее лето наступит тогда, когда ты на него заработаешь. Мне вот тут сложно поспорить, правда, друзья? Но, тем не менее, лето продолжается с любимой музыкой Ретро-ФМ. Уже совсем скоро у нас Роберт Майлз, Дмитрий Маликов и Бонни М. В Москве 15:34.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.

0: Про многие вещи говорят, своими руками сделано, а вот про хорошее настроение, можно сказать, сделано своими ушами. Но если, конечно, вы слушаете Retro FM, друзья, уже совсем скоро на Джордж Майкл и мелодии с Кавказской пленницы в Москве 15:48. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
2: Реклама.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И вк

0: И прямо сейчас у нас новости. Игорь Акулов уже в студии. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Евросоюз ввел санкции против ВК и Messenger Max. Под санкции также попали компании Citadel, WazExpert и Norsis Trans. Соответствующее решение Совета ЕС сегодня было опубликовано в официальном журнале Евросоюза. ВК заявили, что санкции ЕС не влияют на работу компании, включая Max. Сервисы доступны пользователям в привычном режиме. Всего под ограничения попали более 10 организаций и физлиц. В Кремле поблагодарили организаторов Венецианской биеннале за открытость к сотрудничеству с Россией. Еврокомиссия рекомендовала прекратить выделение биеннале грантов 2 миллиона евро из-за возобновления работы российского павильона. Песков назвал действия Европы зашоренными. Организаторы биеннале надеются на дальнейшее сотрудничество, несмотря на давление. Российский павильон продолжит свою работу. Вопрос культурного сотрудничества остается сложным на фоне политических разногласий, но Россия намерена сохранять присутствие на международных культурных площадках. Международная федерация настольного тенниса с 28 июля вернула российским спортсменам право выступать под флагом и гимном. Ранее их допускали только в нейтральном статусе. Решение принято после отзыва рекомендаций МОК. Спортивный арбитражный суд также ранее признал дискриминационным полное отстранение россиян. Настольный теннис присоединился к другим федерациям, уже допустившим россиян под флагом и гимном. Спрос россиян на иностранные валюты вырос почти втрое с начала года из-за укрепления рубля. Об этом сообщил один из финансовых маркетплейсов. Самой популярной валютой стал доллар, 68% заявок на евро, 22%, на юань 7%. Спрос растет на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, которая сделала вклады менее привлекательными. За май граждане сняли со счетов 550 миллиардов рублей. И Банк России завтра выпустит серебряную монету номиналом 3 рубля к 400-летию набережных Челнов. На оборотной стороне герб города, мэрия, бизнес-центра и грузовик КАМАЗ. Тираж 3000 экземпляров. КАМАЗ также отметил 50 лет с выпуска первого грузовика. Монета станет частью нумизматической коллекции и будет интересна как коллекционерам, так и всем, кто интересуется историей российского автопрома. Торжественные мероприятия в набережных Челнах в честь юбилея города пройдут в течение всего текущего года. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется.

находится на отметке 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Как говорят себе хорошие начальники, мы в ответе за тех, кому поручили. Ну, а вот они поручили себе развлекать нас, друзья, и получается у них замечательно. Это Gypsy Kings на Retro FM в 16 часов и 20 минут. А впереди у нас квартет Абба, группа «Руки вверх» и Queen уже совсем скоро.

Мама мия, у вас вот такое бывало, друзья? Заводишь будильник, и прямо слезы наворачиваются. Ну, я вам так скажу, что появилась возможность вставать уже с утра пораньше с хорошим настроением. Я имею в виду, конечно же, первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными призами. Продолжается летняя премия до 25 тысяч рублей. Можно выиграть. Конечно, нас ждут самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения. Отличное настроение, конечно, любимая музыка. Ведущие Саш Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Как говорится, если женатый мужик не завидует холостяку, значит, ему жена не разрешает. Но иногда ведь случается наоборот, справедливости ради. Надо отметить, 16:49, друзья, уже в столице. Меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ. Смоки и группа «Мираж» совсем скоро.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей осуществляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
4: Шери-шери.
3: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

0: Дмитрий Маликов и Тони Эспозито. Прямо сейчас с новостями на Ретро-ФМ. Игорь Акулов, вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Посла России вызвали в МИД Германии из-за предполагаемых кибератак на европейские страны. Также ранее о вызове посла России заявил глава французского МИД, уточнив, что атакам подверглись министерства и компании 10 стран. Целью хакеров был саботаж и шпионаж. Германия пообещала решительный ответ, включая новые санкции. В МИД ФРГ назвали кибератаки неприемлемыми и заявили, что будут добиваться расследования. Российская сторона пока официально не комментировала ситуацию. Банки попросили Минцифры скорректировать проект постановления об уведомлении абонентов о массовых вызовах и СМС, так как он создает риск необоснованных блокировок. Национальный совет финансового рынка предлагает сократить объем уведомления до информации об инициаторе и категории вызова. Также считается избыточным, что способ уведомления определяет оператор, а не заказчик. Это может увеличить расходы и повлиять на стоимость услуг. Проект требует доработки с учетом предложений финансовых организаций. Минпросвещение предупредило, что тренд так называемых бежевых мам может негативно сказаться на развитии речи и цветовосприятия у детей. Бежевые мамы – это феномен, при котором женщины придерживаются принципов минимализма. Их дом и одежда выдержаны в нейтральных тонах. Младенцы начинают различать цвета с 20-го дня жизни, и цветовосприятие связано с речью и когнитивными процессами. Необходимо найти гармонию между спокойной средой и развивающими элементами. Более 2,5 миллиона человек подписали петицию с требованием исключить сборную Аргентины с чемпионата мира по футболу. Организаторы кампании утверждают, что судьи симпатизируют Лионель Месси и намеренно продвигают команду к финалу. Цель петиции – собрать 5 миллионов голосов. В полуфинале Аргентина встретится с Англией. ФИФА пока не комментировали ситуацию. И в турецком городе Натион археологи нашли сосуд с 50 персидскими золотыми монетами возрастом около 2500 лет. На каждое изображение коленопреклоненного лучника эпохи Ахеменидидов клад спрятали в конце 5-го, начале 4 века до нашей эры. Одна монета равнялась месячному жалованию солдата, раскопки продолжаются, а монеты переданы в музей Эфеса. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 76 рублей и 66 копеек. Евро на отметке 87 рублей и 67 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня. В Москве 17 часов и 3 минуты. Yeah!

кажется, главное достоинство Алисы не в том, что она домоседка и любит конфеты. Нет, друзья, а в имени ее. Ах, Алиса, ну красиво же, а? 17 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий и Сандра. Уже совсем скоро.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Вот представьте, друзья, вы подходите к бару, а бармен сразу ставит перед вами ваш любимый коктейль. Без меню, без вопросов, что будете, без ожидания. Вот, собственно, так работает наше новое приложение. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Любимая музыка, ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: Недавно, друзья, решил пересмотреть свои взгляды, и, вы знаете, опять все понравилось, в том числе и в музыкальном смысле, все-таки классика есть классика. В том числе и вот эта вот песня, она уже тоже классика, это Savage Garden на Retro FM в 17 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Билли Джоэл и песни из «Трех мушкетеров» до конца часа.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстомат сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на

0: ноября по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е.

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM 3 доктор Албан, Белинда Карлайла и Сергей Беликов. А прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Россия за 5 месяцев этого года увеличила экспорт продукции АПК на 20,3% до 18,4 миллиарда долларов. Импорт вырос на 5,4% до 18 миллиардов. Основные экспортные продукты – это масложировая продукция, рыба и зерновые. Напомню, что Владимир Путин поставил задачу увеличить экспорт к 30-му году в 1,5 раза по сравнению с 21-м годом. Рост экспорта остается приоритетом для отрасли, несмотря на логистические сложности и внешние ограничения. Один из крупнейших авиаперевозчиков запустил сервис покупки авиабилетов на рейсы Москва-Санкт-Петербург на национальном мессенджере Макс. Чат-бот позволяет купить билеты, добавить багаж, забронировать место для питомца или переоформить билет. Напомню, что также РЖД анонсировал запуск продажи билетов на электричке через Макс в текущем году. В будущем планируется расширение географии рейсов и функционала приложения. МВД предупредило об участившихся случаях мошенничества от лица лжеюристов. Они обещают снять запрет на въезд в Россию или избавить от иных ограничений внутри страны. Злоумышленники активно размещают объявления в интернете и мессенджерах. Решение о запрете или его отмене принимают только уполномоченные госорганы. Посредники не могут ускорить процедуру. Фразы «стопроцентное снятие» или, например, «работаем напрямую с МВД» — это явные признаки мошенников. Правоохранители советуют проверять информацию через официальные каналы. Продажи массовых новостроек в Старой Москве во втором квартале снизились на 47,3% год к году. Это стало минимум 2017 года. В денежном выражении падение составило более 25%. Спрос стагнировал из-за ужесточения условий семейной ипотеки. Но в июне сделки активизировались в ожидании изменений программы. Корректировки отложены до октября, что может стабилизировать продажи на текущем уровне. И поезд со смешариками по просьбам пассажиров продолжит курсировать по Арбатско-Покровской линии московского метро все лето. Брендированный состав запустили в ноябре прошлого года. Пассажиры уже совершили на нем около 3,5 миллиона поездок. До конца лета это число может вырасти еще на 800 тысяч. В вагонах персонажи из 10 анимационных проектов рассказывают об окружающем мире, искусстве и науке. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: девушка не робкого дизайна, так бы я ее назвал. Ну, сейчас, конечно, она уже остепенилась. А когда-то, вспомните этот легендарный ирокез. Дизарлис на Ретро-ФМ, 18 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группы Queen, Hi-Fi и Albany Robin Power.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское.
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: если как ураган как бы не снес башню. Это я про Сиси Кетч, который утверждает, что ее парень, он как настоящий ураган. Ну, бывает, можно даже, наверное, позавидовать в каком-то смысле. Друзья, уже совсем скоро на Ретро-ФМ Шер и ансамбль «Дубы колдуны» в Москве в 18.36.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.

0: стремление к добру, это, безусловно, похвальное стремление. Главное, как говорится, чтобы не к чужому. Стремящаяся группа Starship на Ретро-ФМ в 18 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов. Я прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Руслана Романова уже в следующем музыкальном часе. А до конца часа с нами группа Space и Игорь Николаев.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой, а если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM всегда с вами.
6: 12+.

0: столице 19.00. Впереди Рике Повари, Ласковый май и Роксет в нашем эфире. Здравствуйте! Прямо сейчас новости на Ретро-ФМ, в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Нефть снова начинает дорожать на фоне эскалации между США и Ираном. Американские военные нанесли четвертый удар по Ирану, в ответ были атакованы базы США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Армузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления. В воскресенье через пролив прошли лишь 6 судов, это минимум за последние 5 недель. Цены поддерживаются рисками перебоев поставок. Эксперты отмечают, что снижение числа танкеров может привести к сокращению добычи. В Общественной палате поддержали идею увеличения возраста молодежи до 40 лет. Согласно ей, современные люди дольше сохраняют физическую и умственную активность, поэтому возрастные границы нужно пересмотреть. Ранее с таким предложением выступал академик Геннадий Онищенко. Также было предложено увеличить налоговые вычеты на санаторное лечение и фитнес для тех, кто поддерживает здоровье. Инициатива может стать стимулом к заботе о себе и дать положительный психологический эффект. Вопрос будет обсуждаться с профильными ведомствами. Продажи новых легковых автомобилей в России за неделю упали на 16,2%. Об этом сообщили в «Автостате». После двух недель высоких продаж рынок вернулся к средним показателям первого полугодия. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года регистрации выросли на 7,1%. Продажи коммерческого транспорта также снизились. Автомобили весом до 3,5 тонн на 10%, а грузовиков на 15,5%. В годовом выражении падение в этих сегментах составило почти 20,7% соответственно. В России обновили ГОСТы на лососевую икру для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом. Установлена формула пересчета бензоната натрия на бензойную кислоту. Актуализированы требования по контролю температуры. Для баночной икры разрешено использовать сырье только из живой или свежей рыбы. Нормативы соли от 3 до 6% для первого сорта и от 3 до 7% для второго. Документы вступают в силу с 1 июня следующего года. Стандарты направлены на повышение безопасности и качества продукции. И нидерландские археологи обнаружили в Луксоре украшенную росписями гробницу древнего египтянина. Захоронение, высечено в скале, относится к периоду рамессидов. На стенах сцена поклонения богам и изображение египтянина с женой у стола с подношениями. В комплексе есть двор, часовня в формате буквы Т и подземные камеры. Раскопки ведет команда из Лейденского университета. Точная датировка находки пока не объявлена. Ученые планируют укрепить конструкцию и законсервировать росписи. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей и 58 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

вот те золотые купола, которые являются украшением и одной из визитных карточек столицы, в эти минуты засияли в лучах робкого вечернего солнышка на радость жителей и гостей Златоглава. Ведь именно солнце, как бы странно это ни звучало в середине июля, нам в последнее время не хватает. Так что хотелось бы эту тенденцию солнечную сохранить. Ну а на RetroFM все более чем стабильно и позитивно, и солнечно в нашем эфире всегда, и только лучшая музыка для вас. Впереди Андрей Миронов и Крис Норман. 19:21 в Москве.

Максимально бодрящая, веселящая история от диджея Бобо. В какое время суток бы она ни звучала, в эфире всегда будет очень даже кстати, как мне кажется. Подобными настроениями делится с вами и утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро для вас игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, ну и, разумеется, самая любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не пропустите «Первую смену» уже завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Группа Dire Straits, вот эта знаменитая, умиротворяющая, я бы даже сказал, в определенной степени убаюкивающая композиция в финале первого трудового дня недели. Вполне уместно, тем более, если понедельник забрал достаточное количество ваших сил и энергии, но мы это дело поправим, будем восполнять запасы энергетические с помощью лучшей музыки, которая звучит в нашем эфире и далее, соответственно. Дуэт моего и ансамбль «Елла» буквально через несколько минут в столице 19.49.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк.

0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+. Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Привет!

0: Далее в эфире Ace of Base, FR David и песня из фильма «Бриллиантовая рука» в столице 20.00. Прямо сейчас новости с Игорем Акуловым на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин назвал непростой ситуацию с паводками в Дагестане из-за обильных осадков, выпавших 7 и 8

0: 8 июля произошли подтопления, размывы дорог и мостов, аварийное отключение электричества. В нескольких районах, в некоторых районах эвакуировали людей. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Чародинском районе, где нарушено транспортное сообщение. Восстановительные работы ведутся круглосуточно, но пока ситуация остается напряженной. Местные власти продолжают мониторинг и оказывают помощь пострадавшим. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что напряженная ситуация с топливом в регионе сохранится еще некоторое время. Гарантированной ежедневной продажи бензина и точных графиков отпусков пока не будет. Ранее в Крыму приостанавливали свободную продажу топлива частным лицам, оставляя его только для служебных автомобилей и автомобилей жизнеобеспечения. Меры контроля продажи топлива введены примерно в 80 регионах России. Дональд Трамп объявил о восстановлении морской блокады Ирана, заявив, что США будут гарантом судоходства в Ормузском проливе. Он предложил взимать 20% от всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности. Тегеран заявил, что не позволит США самостоятельно управлять проливом. Ранее Иран объявил пролив закрытым, а через него прошли лишь 6 судов за сутки. Конфликт продолжает обостряться, а мировые цены на нефть реагируют на ситуацию ростом. Туристы назвали Казань лучшим направлением для гастрономических путешествий по России. За нее проголосовали 54% опрошенных. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград и Махачкала. Казань при этом оказалась самым дорогим вариантом. Ночь проживания стоит около 9,5 тысяч рублей. В рейтинг также попали Москва, Мурманск, Владикавказ, Петрозаводск и Сочи. Интерес к гастротуризму в России продолжает расти, и все больше путешественников выбирают поездки ради еды. И ученые впервые нашли молекулу сахара в космосе. А раньше сахара находили только в метеоритах, но не в открытом космосе. Открытие сделали с помощью радиотелескопов в Испании. Сахар мог образоваться на пылинках в облаке газа и льда. На раннюю Землю с метеоритами могло попасть до 50 миллиардов килограммов такого сахара. Это доказывает, что сложные органические соединения могут возникать без участия жизни. Ученые продолжают искать другие органические молекулы в космосе, чтобы понять, как зарождалась жизнь. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 76 рублей и 62 копейки. Евро 87 рублей и 58 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.
1: Ретро-ФМ. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

знаю, как вы, друзья, а я вот по мере возможности подпеваю прекрасному дуэту Альбану Рамина Пауэр с нами на Ретро FM. Правда, у меня вместо «Аривидерчи» получается, ну, «Добрый вечер». Хотя, конечно, это не соответствует настоящему переводу, но, по крайней мере, актуально пожелать вам именно доброго вечера сейчас и всех еще раз поприветствовать тех, кто настроился на лучшую музыку, проверенную временем. 20:18 в Москве. Я Руслан Романов с вами до самой полуночи. Далее любимые исполнители композиции Дона Саммер, Дмитрий Маликов и Стинг через несколько минут на Ретро FM.

Фоти. И вот такие солнечные, как мне кажется, настроения безмятежности, полного релакса, спокойствия, умиротворения, ну и так далее. Наверное, друзья, я так предполагаю, что-то подобное испытают участники круиза RetroFM 2026. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это все будет на самом деле, расскажем в эфире и в социальных сетях RetroFM. Следите за нашими

сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Ну что ж, друзья, еще раз всех с состоявшимся понедельником. Начало трудовой недели положено, как говорится. Дальше, уверен, будет только легче. А под лучшую музыку и подавно все получится и сложится, как вы и задумали. Ну а пока все дела в сторону. И возьмем с вами небольшой тайм-аут для перезагрузки и настройки на новые свершения. Приглашаю всех на вечеринку Retro FM. Уникальный микс с пылу с жару. Услышите в эфире ровно в 21 час, и до полуночи наш музыкально-танцевальный марафон продлится, как и всегда. Прямо по курсу Бонни М и Земляне, 20:48 в Москве.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

Пламенный привет всем, кто настроен на лучшую танцевальную музыку. В эфире, напомню, неповторимый супермикс. Три часа напролет самые яркие хиты звучат в формате нон-стоп. Ну а чтобы оставаться на вечеринке Ретро-ФМ в том числе непрерывно и ничего не пропустить, скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб, новое приложение Ретро ФМ. Устанавливайте, запускайте и слушайте любимую музыку, где бы вы ни находились.

0: Сногсшибательная история специально для тех, кто ценит мощную динамику и драйв от Джей Ло, она же Дженнифер Лопес, которая и сама не прочь, как мне кажется, продемонстрировать все свои танцевальные навыки на любом танцполе и на самых ярких вечеринках, в том числе и здесь у нас на вечеринке Retro FM. 21:32, точное московское время, я Руслан Романов, пламенный вам привет, хорошего настроения и отличного вечера понедельника. Присоединяйтесь к нашей компании. Вечеринка Retro FM в эфире до самой полуночи.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов. Группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

0: мне кажется, не меньше остальных коллег по музыкальному цеху, а может быть даже и несколько активнее и оперативнее, способны зажечь всех и каждого своей энергетикой участники группы «Чили». Они же короли поп-музыки по их собственному заверению. «We are the Pop Kings» поется в этой музыкальной композиции. 21:49 на часах в Москве. Вечеринка «Ретро-ФМ» вам набирает обороты. Мы танцуем до полуночи. Приглашаю всех присоединяться к нашей компании.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
3: 12+.

Экстравагантные ремиксы на них встречаются на вечеринке Retro FM. Вот в данном случае мы с вами с удовольствием слушаем сингл 1998 года. «Да здравствует вечность», поют участницы коллектива Spice Girls, которые, как утверждают разнообразные источники, сами и написали однажды это замечательное произведение. 22:18, время точное московское. Я Руслан Романов, рад всех приветствовать и напомнить вам, друзья, что танцы у нас продолжаются до полуночи ежедневно.

0: О чем бы вы думали, друзья, про ночь безумия поется в этой композиции знаменитого французского дуэта, которая, кстати говоря, была написана в 1984 году. Ну вот и сегодня мы с удовольствием на вечеринке Ретро-ФМ встречаем данное танцевальное произведение. 22:32, время точное московское, танцы продолжаются до полуночи, я Руслан Романов. Пламенный всем привет, отличного настроения.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Вот именно так в оригинале звучит композиция «Я не умею танцевать», исполнил которую еще в начале 80-х советский эстонский певец по имени Тынис Мяги. Вне зависимости от танцевальных навыков и умений, вы всегда можете настроиться на вечеринку RetroFM и практиковаться сколько вашей душеньке угодно в любом стиле и формате. А может быть и пригласить кого-нибудь на танец. 22:48. Время точное столичное. Напоминаю, что встреча наша ежедневная продолжается до самой полуночи.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
5: RetroFM 70-е.
4: RetroFM 80-е.
5: RetroFM 90-е.
4: RetroFM Sanremo. И вечеринка RetroFM.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
4: 12+.

такой элегантный, ну, желтый пусть будет чемоданчик. И можно позволить себе отправиться куда-нибудь. Чемоданчик, вокзальчик и дальше по мере необходимости.

Приглашение, если не сказать призыв от команды Чили, Come to LA поется в этой композиции, мы оценили по достоинству, но ответим, так сказать, в лучших традициях. Давайте уж лучше вы к нам, ну, например, на вечеринку Red FM. 23:34 в столице, продолжаем танцевать.

Если вам не хочется оставаться в одиночестве или lonely, как поет группа «Плазма», в любое время дня или ночи настраивайтесь на Retro.fm. Компанию мы вам организуем и лучшей музыкой обеспечим. Тем более, с полуночи к вам присоединится Илья Глебов и много полезного и интересного поведает. А пока, друзья, постепенно завершаем вечеринку Retro.fm. Еще минуток 10 уникального микса в запасе у нас есть. Я, Руслан Романов, вернусь завтра. Желаю всем хорошего настроения и удачи.

Это Блэки, прекрасная-прекрасная жизнь, которая прекрасна только когда есть друзья. Когда друзей нет, то, в общем, не очень-то. 0.18 в столице, перебираем мысленно или в телефоне моменты, связанные с друзьями. Под музыку Red FM Queen, Наталья Ветлицкая, Антик, через пару минут.

сеньорины, собираемся все вместе прям раз и рванем в Пасадену прямо сейчас. Нет, так не будем делать. Остаемся все возле радиоприемников и слушаем любимую музыку на Ретро-ФМ через пару минут. Майкл Джексон, Джордж Майкл и Элегия.

Е-е-е, тот самый момент, когда мысленно разделяешь белое от черного, зерна от певел, ну там все остальные разнообразия учитываешь, и при этом как-то двигаешься и пританцовываешь. 0:50 в Москве, Ретро FM, совершенно точно любимая музыка здесь для вас. Меня зовут Илья Глебов, поехали дальше.

Я мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

что у нас на горяченькое, как будто бы спрашивает Дона Саммер, но она, конечно, исключительно про горячую и прям совсем горячительную музыку. Все, что здесь на Ретро FM для вас, пусть оно вас как-то так вот точно горячит. FR David, Joy и группа Браво буквально через пару минут, час 19 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте!

Yeah, это песня бременских. И, конечно, весь мюзикл совершенно замечательный. Но, как помню, каждый раз, когда я слушал эту пластинку, всегда ждал тот момент, когда можно сказать «е-е-е-е-е». Великая музыка. 1:35 в столице. Дальше Юрий Антонов, Gypsy Kings, Джо Кокер на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Е-е-е.

Практически 50 в Москве. Это июльская ночь, вторник. Ну и можно совершенно запросто прямо сейчас вспомнить, что же было такое 20 лет назад. Например, ну, кто в состоянии по паспорту это сделать. Через пару минут еще у нас будут Тото Кутуньо и Энди Вильямс.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Sun и их суперхит про безумную музыку и безумных людей, которые, собственно говоря, эту самую безумную музыку слушают. Ну, не знаю, будем относить себя к этим самым безумцам или нет, как вы захотите. Но лучшая музыка здесь, на Retro FM. Через пару минут Starship, Владимир Высоцкий и Cardigans буквально. Вот такая вот история. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте!

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

со всей торжественностью, присущей ансамблю Starship, заявляю, что ничего нас не остановит. Мы просто любим слушать любимую музыку и продолжим это дело дальше. На RetroFM через пару минут Army of Lovers, Elton John, группа Mirage. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

сдавайся, детка, руки вверх, отдай мне свое сердце, все свое сердце быстренько отдай. Тут вот, собственно говоря, понимаем мы, что это Army of Love, и при этом как будто бы дуэт Атаман мимо пробегал. Два, практически 49. В столице это Ретро FM и любимая, самая, что у меня есть, задорная музыка здесь.

0: людских дорог.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.